0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

твой подых. Греймяне, надея, греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Росіяни справоздачаться, що ще ніколи не набивали так шмат бензину у Білорусі, як гэта здарылася у червені.
2: У той же час чиновник, адказний за російське паліво, обіцяє, що кризис у Росії скончиться до вересня, тягом ближайших тиднів.
1: Він каже, що у Кремлі продумали шляхи вийстя з неприємної ситуації і все повинно бути добре.
2: Але пакуль усё выглядае абяцанкамі-цацанкамі, бо Украіна не заяўляла, што перастане атакаваць расійскія НПЗ, а на дадзены момант праз украінскія ўдары Расія страціла больш за 42% магутнасці перапрацоўкі нафты.
1: І удары працягваюцца. Пра тое, як паліўны крызіс у Расіі ўплывае на Беларусь, у ефіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук, журналістка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: І мы не можам как без некай цікавасці назіраць за тое, за жызнью вакол АЗС у Расіі, але там праблемы зразумелыя. Але ці чакаць, як гэта ўсё адаб'ецца на Беларусі, на беларускіх АЗС, на беларускіх аўтаўладальніках, асабліва з улікам інфармацыі пра тое, наколькі падвысілася зараз пастаўкі паліва ў Расію.
4: Да, задача такая глобальная. Ну, давай начнём сначала. Насколько увеличились поставки в Россию? Да, там статистика была по 20 какое-то июня, поставки выросли многократно, 140 тысяч тонн. Ну, скажем честно, это для Беларуси немало, для России это меньше суточного потребления.
3: Ну,
4: да?
3: На всю Россию, да.
4: Абсолютно. Поэтому гуманитарная помощь от Казахстана, выросшие поставки от Беларуси, они, безусловно, какое-то терапевтическое влияние оказывают, но проблему не решают, тем более, что пока тут Беларусь из последних сил поставляла бензин в Россию, тут опять этой ночью, по-моему, Ярославский НПЗ, с ним снова у него какое-то недомогание случилось, да, вот просто какой-то вирус косит, да, Путин, конечно, говорит, что все под контролем, что никаких критических проблем нет, и это, честно говоря, бесит больше всего, вызывая больше всего сарказма, потому что когда у тебя выбито точно больше четверти нефтепереработки, ну, странно делать вид, что это как-то не очень важно, когда ты огромная нефтяная страна. Да? Если бы это была Беларусь без четверти нефтепереработки, это все-таки небольшая страна, и действительно поставки можно наладить хоть откуда. Да, у нас и нефть из Венесуэлы там плыла, и Польша реверс обещала включить. Ну, в общем, возможностей много, да, ведром наносим, сколько той Беларуси. Да? А здесь, ну, как бы страна с населением 140 миллионов человек, с большущим потреблением, с пиком сезона, с большими расстояниями между городами, да, куча москвичей возмущается. Слушайте, а чего вы тратите столько топлива? Чего вы там вообще торчите на этих заправках, да? Что не можете там сесть в метро и поехать, да? И куча возмущенных россиян пишет, да, где метро, да, прокопай мне метро, я на нем поеду, да, это у вас в Москве есть метро, автобус, троллейбус, а где-то даже трамвай, да, замечательно недооцененный вид транспорта, да, спасибо Варшаве за то, что он есть. У нас без бензина никак, ну, никак. Ну, вот у нас нет у нас других способов доставки своей тушки, да. Ну, в итоге Россия придумала очень классную схему, да, мы дешево с большой скидкой продаем всем нефть, а, заметь, цены на нефть мировые, например, они уже тоже упали к довоенным 70 долларам, Россия еще с дисконтом там где-то 45, ну, даже будем считать 50, да, ну, то есть она продает свою дешевую нефть, чтобы покупать в Индии и в других странах дорогой бензин. Ну, экономически это прям плохая какая-то идея, да, а в чем смысл? Да? Это украли ящик водки, водку продали, деньги пропили, да, объясните мне, пожалуйста, математически, как это у вас получается, и сколько из бюджета на это уйдет? Из того бюджета, который, как мы уже обсуждали, с огромным дефицитом существует уже, да? Ну, смотри, если у нас условия хоть сколько-нибудь рыночные, это имеет одно единственное очевидное последствие – это рост цен. Без этого никак, без этого не работает, без этого не складывается, да? Ну, рост цен там оказался пока 12% к началу года. Это много, это вдвое больше официальной российской инфляции. Это требует от Беларуси соответствующих шагов, потому что мы понимаем, да, в России было топливо процентов на 20 дешевле в последнее время, но сейчас, возможно, оно постепенно выравнивается, и если даже оно выравнивается, уже в этом случае поездка в Беларусь за топливом, она становится привлекательной, да, потому что в Беларуси оно есть, а в России его нет. Вот. То есть для нас это чревато дефицитом и инфляцией, и ничего с этим сделать невозможно, потому что все решения, которые есть, ну, кроме адекватного поведения, признания того, что вы натворили дичи и вам надо договариваться с Украиной, да, оно все очень дорогое. Знаешь, мне очень нравятся победные реляции россиян, они сейчас звучат какие... Вот помнишь, у нас были проблемы с Индией, с возвратом денег, которые были в индийских рупиях, они там висели больше миллиарда, в эквиваленте всегда висело. Так мы придумали. Вот мы, слушай, вот классная идея, через Арабские Эмираты они идут сейчас. Но стоит 5%. Ну, за 5% на таком обороте, да, я, конечно, завидую Арабским Эмиратам, они молодцы, они придумали из ничего делать себе 5% на миллиардных оборотах, но это очень дорого для России. Это все твоя рентабельность, твоя прибыль, которой и так было немного. Ну, а в целом, конечно, мы же сверхдержава, мы же, конечно, что-то придумаем.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналісткай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра паліўны крызіс у Расіі і тое, як гэта адаб'ецца на нашай краіне.
3: Выдатная ілюстрацыя да сітуацыі, как бы не то што стаўленне, а спробы вот паказаць, што не ўсё так адназначна. Ёсць такі палітолог расійскі Грашчынкоў, нібыта ліберальны, але ў той жа час
4: не ўсё так адназначна.
3: Да, вот із такой. Піша: "Ехаў сягоння па платнай трасе Москва-Санкт-Петербург. Что могу сказать? На заправках нет 95-го бензина от Твери до Москвы и наоборот. Есть только 92-й. В самой Твери, съезжая с трассы, удалось заправиться 95-м по 120 рублей за наличку и без чека. Ну и пришлось стоять в очереди 2 часа, пока бензовоз сливал топливо на заправку. Зато хотя бы не разгоняли, как на другой заправке, где очередь из машин рассеивали голосом из громкоговорителя. Топлива нет и не будет, покиньте территорию АЗС. Ну, тобок, ну, нема 95-го. За 95-го. Зато можно заправиться. За где-то кэш. Там в кустах. В кустах по 120.

0: Так, да, по 120, да, за кэш. Ну вот. И это, заметь, это от Москвы до Твери. Это прям, это, во-первых, ну, совсем
1: это трасса,
0: близко.
1: Санкт-Петербург, да, вот головная, да, можно сказать, да, трасса, да, помеж двумя столицами.
0: Ты знаешь, а мне нравится, там в России живут 11 крупнейших НПЗ по производству бензина, из них пока не битый только один омский. Да, ну, это немножко далеко там, вот, все соседние области говорят, слушай...
1: Мадяр, ты чуешь, что тебе экспертка говорит?
0: Не-не, это их же карта и есть, да. Слушайте, говорит, а может мы пока не поздно отделимся от них? Ну, вот у нас НПЗ есть, да? Если с их НПЗ что-то случилось, а мы без НПЗ, заметьте, никак. Это москвичи могут там у себя и пешком, и на метро.
1: Слушай, зараз вот ты тут такую тезу подкидываешь. Это в стиле «Ужо ж есть такое, что давайте не втягивать в Москву в войну России с Украиной». Так и тут, вот Омск.
0: А мечи такие, я не понял, да? А что это мы своим бензином, да? Мы тут добываем, мы перерабатываем.
1: Вообще мы с Украиной не воюем.
0: Вообще нет. Нам, можно сказать, братья родные. У нас славянское единство. А вы, Москва, пожалуйста, сидите там сами и смотрите, что у вас там в капотне случилось такое внезапное, что до 27-го года оно будет не в состоянии ничего выпускать. Поэтому, слушай, ну вот ситуация с бензином сложная, дорогая. Для Беларуси это будет иметь совершенно определенно какие-то последствия неприятные. И по инфляции это прям точно, да? Потому что инфляция наша очень четенько завязана на российскую. Это прям математический вид.
1: Ну, табок, давай два момента. Зараз, я так разумею, Россия будет настоивать, как, ну, фактично, все, что перерабляют, да, им отдавали. Я разумею, что, безумовно, Лукашенко там, все будут спробовать, ну, нам же самим треба, тут уборочная на носу и все, да, остатнее. Мы больше не можем. Накольки отрымается оттиснуть свое, как не створить, соправды, дефицита, с другого боку, рост кошту.
0: Слушай, я думаю, что тут есть один эксперт, который примерно может это сейчас спрогнозировать. Но он всего один, да? Это Мадяр, который примерно знает, что там у нас в планах на ближайшие 40 дней. Потому что если мощности продолжат выбывать, если вот эти, как там Путин сказал, какие-то там ремонты, они внеплановые. Ну, бывает, да? Вот если количество внеплановых ремонтов будет увеличиваться, то дефицит будет расти. И Беларусь не задействовать в этом дефиците будет исключительно сложно. Тем более, что в России, да, вначале, окей, там, сельское хозяйство, физлица, потребители, транспортники уже сказали, что, ребята, плюс 10% к ценам, потому что мы остаемся без топлива, риски увеличиваются, люди не хотят в рейсы выходить, потому что они не знают, в какой момент и где они остановятся без топлива. Риски личные увеличиваются, водители не хотят в таких условиях работать, поэтому там плюс 10%. Угольщики российские сегодня уже сказали, что, ребят, у нас не хватает энергии на добычу, обеспечение своих производств уже, да? То есть этот кризис, он немножко из такого потребительского, из вот этого хихихаха заправимся под кустом, он перерастает в системный общеэкономический. Поэтому следим, ждем, готовимся, но, к тому, что инфляция будет выше.
1: Ольга, я так разумею, что все ж таки, вот нам бы сдавалось, ну, накинуть там кольки копеек на гэты бензин, ну, будет он каштовать, ну, они ж по копейке, да, любят добавлять там, ну, зараз могут добавить одразу некое, троху подороже, там на 5, на 10, на 15 копеек, сдавалось, да, для человека, який тому там на дачу какому ездить там раз на тыдень, может быть, это там как бы неприемно, але не больно. Але, я так разумею, что по вынику это приведет до подорожания, ну, всего, фактично всего.
0: Абсолютно. Топливо используется для транспортировки, логистики, для доставки, для производства товаров, для оказания услуг. Это повлияет на все. Плюс дефицит, неопределенность, да, одно дело, когда ты там культурный водитель фуры, получаешь свою большую зарплату, едешь там в условный Казахстан через всю Россию, да? Ну, а сейчас? А вот как? Вот как тебе обеспечивать? Ты тоже будешь за кэш, извините, под кустом и по 120, когда у тебя заложено по 70? Просто не хочу на себя брать эти риски. Я водитель, я не, извините, специалист по поиску бензина под кустами, да? Я умею заправляться на заправке.
1: Ой, не надо. Добро умею. Ты просто, может быть, не отсочиваешь. Белорусики, они продуманные. Они собираются ехать на своей машине у России на морочка, зараз разумеют, что, как бы, ну, есть проблемы там, черги, знаешь, не хочется ж у чергах стоять, а сутки, может быть, там еще что-нибудь. И они купляют канистры. Просто отримал асалоду, читаючи допис некромастачки Жегемонт про то, как они с мужем сабраліся ехаць на мора у Расію, разумеючы, што трэба браць з сабой запас паліва, яны вырашылі купіць некалькі каністр, ну, заліць, узяць з сабой. А муж-то хацеў сэканоміць, і ён ведаў, што ў краме ад ИК-2 каністры можна купіць дзёшава. Ну, пока яны думалі, адмаражваліся кіна

0: написала: у краме АТК-2 усе дешевые каністры разобрали, а каністры у звычайных крамах и у перекупов в Беларуси чомусьці стали по 120 рублей, 10 там по 97, а не по 60, как у краме АТК-2. Знайшли на нейкой там у краме при нейкой заправке и радостно заправились и поехали на Россиюшку.
1: У меня специально для Жгимонт прекрасный вариант заработать еще больше на своей хитросделанности, да? Въезжаете в Россиюшку до какой-то точки, где прям очевиден дефицит топлива, останавливаетесь, под кустом продаете все из канистр по 120 за кэш, к черту моречка, делаете еще
0: без чека.
1: Еще две ходки, а лучше три, да, за весь отпуск. Ты представляешь, сколько за отпуск можно наколдырить так? Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемок, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние. Ну, конечно, не то, как в 15-м году на присадках, но тоже, знаешь, мелкий гешефт. Ну.
2: В эфире Еврорадио была журналистка Ольга Лойка, якая поразважала про паливный кризис у России и то, как он поуплывая на Беларусь.
3: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе Еўразум.
2: Бяспеку ни один перавозчик не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Росіі.
4: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобус стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
2: Нават так.
3: Новое применение библиотекарам и мудрый озаронок. Крынж тыдня.
5: У пропаганды завжды по классице. Галоўнае хутчэй и грамчэй назвать фашистам каго-небудь іншага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: МЗС Молдовы заявила про узмацнение проверок громадян краины при пересечении межа у Беларуси и России. Лукашенко запевнил белорусских войсковцев, что арешники, российский окряс, не хлама. Угородни запустят прямый автобус до аэропорта Варшавы.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Министерство замежных справ Молдовы заявило про узмацнение проверок громадян краины при пересечении межа у Беларуси и России. По воде ведомства на межах Беларуси и России проверяют им лику мужчин в возрасте от 18 до 60 годов. Это сама особа, которая имеет недавно выданные паспорты, которые здействовали поездку в Украину, которые вандруют в одиночку або одночасно имеют громадянство России. Таких людей могли проверять и допытывать от 3 до 12 годин, отримывать их на проездные документы на час проверки, потребовать провести проверку на полиграфе и на дание доступа до телефонов, до инших приладов. В выпадку отмовы подписать документы и выполнить потребования, помежники отмовляли громадянам Молдовы во уезде. Министерство замежных справ Молдовы раит громадянам краины уважливо оценить необходимость поездки в Россию. Загадя доведаться про умовы уезду и знаходжения на ее территории, а так само ознайомиться с официальными рекомендациями относно подорожжев, опубликованными Министерством замежных справ. Размещение в Беларуси российского озброєння, ракетного комплекса «Орешник» и тактичной ядерной зброї стало серьезным фактором, здольным остудить самые горячие головы. Такое меркование выказал Александр Лукашенко 6 липня в Минске на церемонии ушановывания выпускников высших войсковых навучальных установ и высшего офицерского склада. Мы не бравируем этими питаниями, не уздымаем их для того, как некого наполохать, але вы повинны разуметь, что эта зброя не хлам, ее звезли в Беларусь. Цитуя Лукашенко, его пресс-служба. У ночь на 24 травня Россия нанесла масштабный удар по Киеве и Киевской области с допомогой беспилотников, баллистичных и крылатых ракет. Город Белая Церква был атакован орешником. Загинуло 2 человеки. Это был 3-й удар такой зброей по Украине. После огляду места падения блока у орешника, эксперты пришли до высновы, что это не такая разбуральная зброя, как про ее кажа российская пропаганда, означила после украинское выдание Defense Express, что специализуется по питаниях обороны. У открытым доступе опубликованы переклады книги «Авторитаризм под погрозой. Белорусская политическая система о параунальной перспективе» с опошними авторскими дополнениями и обновлениями. Авторы монографии Петр Рудковский и Петр Лихач. Поводле Петра Рудковского сусветный досвид свідчит, что падение авторитарного режима еще не обозначает автоматичного перехода до демократии.
4: Коли апошние 70 годов 480 выпадков сыходу авторитарного лидера альбо особы лидера, альбо группы лидеров, тем не менее, что и у меньшим 25% это приводило до демократизации. Ну, это к трещинам. Обовязково мучить сегодня завтра выникнуть, по-перше, падение муру, а по-другое, не поустанне нового мура авторитаризму. От нашей свядомости, нашей и солидарности залежит.
3: У монографии так само отзначается, что сегодняшняя белорусская система уже не находится в стане политической рутины. На думку авторов, она вышла в этап структурной трансформации, коли кожная новая политическая, экономичная або геополитическая измена может стать додатковым фактором рызыки для режима. Згородні запустять прямий автобус до аеропорта Варшави. З 13 липня Згородні почне курсувати прямий автобус до Варшавського аеропорту ім'я Шопена. Рейс буде виконуватися один раз на тиждень, повідомив автобусний парк Городні. Загородний автобус будет отправляться по понеделках о 18 године. О зворотном керунку он будет выезжать по уторках о 22.15 от аэропорта имя Шопена, а 23 от автовокзала Варшава-Заходняя. Маршрут пройдет проз пункт пропуску Бераставица с польского боку Бобровники, а после проз Белосток. Кошт квитка до Белостока складе 100 рублев, до аэропорта Варшавы 130 рублев. Больше на финал знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск проз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна і дажджліва. Вечер умераны, ціск ніжай за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, u autora Ksiomacha Lipienia, witaj was Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja będzie praciachować sada 9 godziny powodre polskaha i 10 powodre bieloruska czasu. Siądnia imianiny świadkujuć Anton, Iwan, Jakał, Kira, Bieniadzikt, Kiryl i Miafodzi. Usim imianinnikam żadaju usiego najlepszego od bieloruska radio racja. Żadaju tak sama usiego najlepsza tym, jak je u tojża dzień siomacha lipienia naradzili się. Nie zabywajcie, że siądnia dzień narodzina Janki Kupaly. Siądnia prawosławne wierniki odznaczajuć tak sama dzień narodzenia Jana Pradcieczy. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zausiody informować was pra ważne apadzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pokuż to, życzę wam dobrego dnia, zastawajcie się razem z bieloruskim Radio Racja.
0: Ranica z racji.

0: Радио Рація.
1: 11 chwilin pośla szóstej u Polszczy i pośla się moju Białorusi. Sioniaśniu ranicu z racja i paczniem od polityki, a może od politycznych prognozał. U Białorusi i u Białorusał usio jeszcze zostaje szanic na piramieny i on związany sa zmienami sytuacji u Rosji. Heta może odbyca jak praz 10 gadoł, tak i praz 4-5 u zależności od zniesznych abstabinał, każa białoruski biznesowca u emigracji Aleksandr Knyrowicz.
2: Znaczymym był jakby trek pojezdki Cichanowskiej w Ukrainę. On był ośmiu znaczymym. Это, конечно, było niektóre zmienienie pozycji administracji Зеленского. Но то, что из него получилось в результате, а как бы кажется, что последующая эскалация отношений между Зеленским и Лукашенко и ультиматум Зеленского, который был вынужден принять Лукашенко, то есть если рассматривать все это вместе, то, к сожалению, все это выглядит так, как будто Тихановский сыграли. Как будто не мы играем как активные участники, как акторы, а как будто играют нами. Я могу констатировать это не с точки зрения, конечно же, критики Светланы Георгиевны, потому что она со своей стороны в этой части сделала то, что могла. И вряд ли стоило бы отказываться от такой возможности пообщаться с Зеленским, побывать в Киеве. Но вопросы как бы результатов, а пока результатов мы не видим особо. Вот, назначен спецпредставитель, но пока как бы деятельность, ну, пока непонятно, как бы чем заниматься будет, как там все будет происходить. И вот это было значимым событием. Потом, конечно, у нас были выборы в Координационный совет, которые, ну, к сожалению, абсолютно провальны. 2000 с чем-то человек проголосовавших — это только иллюзия, потому что если мы с вами возьмем 170 кандидатов,

0: Да, это реформа, но пока реформа обсуждается из двух частей. Первая часть снова внутренняя, и вряд ли она будет интересна хоть кому-то за пределами нашего узкого круга демократических сил. Это реформа, которая передает право назначать представителей объединенного переходного кабинета, часть из них Координационному совету. Собственно говоря, зная, что внутри Координационного совета те же представители, те же силы, которые представляют ОПК и часть офиса, ну, собственно говоря, это имитация. Но вторая реформа более существенная, я предсказываю, что ее не будет. Вторая реформа предполагала бы, что для укрепления Координационного совета нужно туда ввести людей, которые не участвовали в выборах каким-то образом, для того, чтобы они своим имиджем поддержали Координационный совет. И вот эта реформа, конечно, наткнется на эго отдельных политиков. Но вот это то, что сейчас происходит, ничего другого внутри политическом поле, внутри наших политических структур и не происходит, к сожалению.
1: Ваше меркование, насколько эффективной якраз является такая бегучая деятельность демократичных сил у замежи диаспоров? Чи досягает она вовсе своих метов?
0: Очень немного, если мы с вами посмотрим на опыт российской эмиграции, на опыт польской эмиграции послевоенной, на опыт сегодняшней венесуэльской политической эмиграции, много-много других эмиграций, очень небольшое поле для деятельности. И поэтому как бы мерить их и судить их категориями так, как будто он не участвует в политике внутри страны, наверное, было бы неправильно. Да? Поэтому как бы ожидания от них очень и очень небольшие. Рассчитывать на то, что Латушка посадит Лукашенко в Гаагу, не приходится. Вопрос, могли бы ли они быть более эффективными, но мне кажется, что могли бы. Я сегодня написал пост для Белсата, он сегодня вышел у меня. Например, я бы очень хотел увидеть некую целостную концепцию развития Новой Беларуси, а не по кусочкам, потому что мне кажется, что принимать отдельно концепцию иллюстрации или концепцию реформы госаппарата, это очень интересно и практически полезное упражнение, возможно, когда-то оно станет как бы и применительным, и применимым на практике, но хотелось бы увидеть как бы целостную концепцию развития страны, при этом как бы она же в наших силах, понимаете? Мы не можем остановить войну, мы не можем как бы убрать КГБ, мы не можем там развернуть страну от России на КИЕС. Но то, что мы можем, это экспертная работа. И вот как бы вот в этой части, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше с защитой прав белорусов, которые находятся внутри Польши и Литвы, потому что вот на днях был очередной случай отказа в международной защите человеку, где прямым текстом написано в отказе, что соответствующий чиновник польский считает, что в Беларуси уже нет того уровня репрессий, что вышли какие-то сроки давности, и что как бы статистика подтверждает, что, собственно говоря, ничего такого кошмарного в Беларуси не происходит. Ну, наверное, как бы если высокий польский чиновник пишет такие тексты, то, наверное, белорусские демократические силы чуть-чуть немножко не дорабатывают с этим вопросом. Поэтому хотелось бы, конечно, лучшего, но тут надо понимать еще и одну как бы штуку. Пока как бы есть живой политик, и пока он что-то делает, к нему всегда будут претензии. Он никогда не будет как бы идеальным. Поэтому и они претензии есть ко всем действующим политикам во всех странах. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы моя критика воспринималась как пожелание их более эффективной работы, а не критика личностная, как бы, что вот они такие там нехорошие, да. Нет, это не так. Просто хотелось бы, чтобы было больше эффективности.
1: Не думаете, куда логично зараз рухается эта вся ситуация, какие основные сценарии развития подеев бачите на ближайшую перспективу, чи там что может чекать у вынику с гэтага?
0: Слушайте, у меня сценарий один, он как был, таким и остался. Если как бы в декабре 2021 года я говорил о том, что российская власть может в таком виде развиваться 50 и 70 лет, а значит и белорусская ситуация может так развиваться, да? То с началом совершенно необдуманной, совершенно какой-то идиотской войны между Россией и Украиной, как бы, конечно, наши сценарии скукожились. Тогда в 2022 году просматривалось, что в течение лет так 10 в России должна наступить смута, Россия должна отвернуться от Беларуси. Если в этот момент, после того, как начнется смута, Лукашенко удачно подскользнется на хоккее, то у Беларуси будет шанс, будет окошко возможности. Это не означает, что оно будет обязательно совсем уж для демократических перемен, но какое-то окошко возможности будет. Если мы с вами посмотрим на то, что происходит сейчас в России, то она идет по сценарию подготовки этой самой смуты, потому что Путин старательно не замечает того, что происходит в стране. Он старательно закрывает глаза. Ему гораздо более интересно рассуждать про захваченную деревню на линии фронта, чем про отсутствие электричества в Крыму. Да? Соответственно, закрытие этих глаз в конечном итоге стрелян где-то тем самым бунтом элит. И у нас будет такая возможность, мы должны быть готовы к ситуации где-то вот на рубеже 30-го, 31-го, может быть, 32-го года, когда эта ситуация будет. Будет ли готовы демократические силы? Вопрос. Буду ли готов я лично? Тоже большой вопрос, но пока еще 4, 5, 6 лет до этого момента у нас есть.

Думаю, что Кася Ковальска с песней Grzegorza Ciechowska была надзвичай энергетичная. А это тому, что я буду говорить про надворье, и этой энергетики у во мне за много не будет, бо коли поглядеть на прогнозы, якія пропонуют нам синоптики, то сегодня у нашем помежье пахмурно и дождливо, ветер умеренный, чиск за ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку 15-16 градусов, у Гародні от 14 до 16, у Бєльську Подравським і Гайнавці от 16 до 17 градусів, і у Бєращі, як завжди у пошнім часі, найчеплей, але гета не свідчить, що тепла, бо 17-18 градусів. Вечором гета температура за моцна не зміниться і буде десь так 15-16 градусів. Ночью треба сподеваться далей дождю и температуры от 12 до 15 градусов. И на завтра так само не маю никаких зменов, информации про змены. Завтра так само має быть дождь и температура 15-16 градусов. Так что пошла шпёки, увайшли мы крыху ну дождливой на дворе. Ну, але что ж, это лето. А летом можно сподеваться усяго. А у нашей программе, ну, может, еще усё ж таки одна песня, а потом будет Яна Запольская и бизнес и финансы.

0: 19 chwilin zostaje do 7 godziny w Polsce i 8 w Białorusi. A u naszym efiry tema, ab jakoj informuję, a pośnim czasem dowoli czasta, bo heta adna z tema, jaka ja nurtuje białoruską diasporę u Polsce. Białoruska pensjonierka spadarnia Natalia, jaka ja pracuje u Polsce nastawnica i początkowych klasów u białoruskiej szkolcy, 3 gady wymuszana sudzica z polskim ZUS-em za status polskiej pensjonierki. Ten status jej da pomoże wyżyć, kiedy ona nie zmoża pracować, mówić. Спадарня Наталья.
1: Вельми хочется, каб хутчэй закончилася гэтая справа, бо ўжо амаль 3 гады я не маю забяспечэння эмірытурнага ў Польшчы за вось гэтых бюракратычных нейкіх прыпонаў такіх.
2: Ну, але, скажем, тут забеспечэнне будзе вельмі мізэрнае.
1: Але 13-14 пенсія і медычнае забеспечэнне будзе. Гэта вельмі важна, асабліва медычнае забеспечэнне. Мне праз тыдзень будзе 66, і я не ведаю, колькі я яшчэ змагу працаваць, каб мець медыцынскае забеспечэнне. Таму гэта вельмі важна.
2: Але ж вы яшчэ скарыстаецеся мажлівасцю атрымаць пенсію з Беларусі.
1: Так, я атрымоўваю зараз пенсію з Беларусі.
3: Вядома,
1: але што будзе далей? На Беларусі то свая кватэра, і толькі камуналку трэба было плаціць. А тут за найм кватэры трэба плаціць вялікія грошы. А пенсіянераў на працу не бяруць.
2: Хаця я як падчас суда пачула, што вы ў Беларусі не апошнім педагогам былі.
1: Так, у мяне катэгорыя кваліфікацыйная настаўнік-метадыст. Гэта вышэйшы. Больш вышэйшай няма. І я аўтар друкаваных дапаможнікаў для вучняў.
3: Не толькі для вучняў.
4: И для научителей.
3: Многие учителя до сих пор пользуются Наташными пособиями. А для початковых классов?
4: Алла Пухова. Очень надеемся, что все получится хорошо. Уверена даже, что все будет хорошо. Нет подстав для того, чтобы не получилось. Она все сделала четко, все правильно, все красиво. Спасибо адвокату, спасибо всем.
3: Алла Долинина. Я вообще возмущена тем, что это дело было заведено. Человек честно работал. И почему мы должны доказывать то, что мы на самом деле заслуживаем? Если написано ни одной капли закона, ни одной строчки закона не было нарушено. Если поляки хотят нас на это заказать, пускай меняют закон. Дела ни в чем нет.
5: Олесь, директор, добро, что все добро заканчивается. А иначе не повинно быть. Тут человек працавал, значит, повинно быть. По закону все это Слово. Просто трохи диву даешься. Что такое может быть неяк иначе, что и суды. Представник был, так, от другого боку?
4: Не был.
1: В прошлый раз был.
3: Его заслушали. Да, очень стыдно нам приходится сейчас, мало того, что мы в Беларуси пострадали, приехали сюда, чтобы опять нас тягали по судам. Так и главное, что нет никаких оснований для этого. Никаких оснований нет. Человек законно работал, ни одной строчки закона польского не нарушил.
2: Але, Наталья, у вас и зараз працуешь?
5: Зараз у нас было несколько фундаций, по сути, они працуют особо все. А то была одна школа, а теперь вот несколько школ у нас. Каждая может быть своя фундация и так далее.
2: А вы директор у всех?
5: Нет, было так. Было так, вот особенно в 24-м году, в 25-м еще трохи было. Теперь, по сути, все наши фундации работают особенно.
2: Усе школы?
5: Да, все школы.
6: Адвокат Бартоломей Кута. Тут нема жадных иных подстав сонд до твердзення. Зрештом, всіскі сторони подтвердили, що пані рэчывіще выконывала працу. Умова была заварта в спосіб важны, всількі складки зостали оплацаны, więc так направды тут нема жадных подстав до твердзення того, так як ствердзіў ЗУС, що умова была тільки і вилучно позорна. А скоро не была позорна, но то як найбардзей зостала правідлово виконана і зостали składki prawidłowo opłacone i pani złożyła prawidłowy wniosek o przyznanie wyrównania emerytury do wyrównania tej minimalnej emerytury w Polsce.
0: A pośnie posiedzenie suda po sprawie spadarni Natalii odbudzie się w żniwni. Przy stanowczym raszenni uczym usiech, to był na procesie upełnieny, heta będzie druga sprawa białoruskich pensjonierek wygranaja u sudzie. A tymi sprawami ciekawica nasza żurnalistka Alina Andrzejewicz.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 10 chwilin zostajeca do 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi i do nowa wypusku nawinał. A u nas ciapier czas na komentar racji. Siądnia Mikola Biańko pratoje, czemu specjalna wojenna operacja raptam stala wojnoj? I co na sam rzecz oznacza nowa retoryka Kremla?
2: Komentar racji.
3: Признание Дмитрием Песковым того, что так званая специальная военная операция перетворяется в соправданную войну, это не выпадковая оговорка для человека, который больше за 20 годов огучивает позицию Кремля, и когда пресс-секретарь Путина раптом отмовляется от головного пропагандистского термина последних годов, это свидетельствует про серьезные изменения в самой логике российской пропаганды. Песков попробовал сразу же найти тлумашение, мовляв, спочатку была специальная военная операция, але после того, как Украину подтримали краины Захаду, идея соправданная война. Конец цитаты. Таким чином, Кремль спробует перекласти отказность на Берлин, Париж, Вашингтон и інших союзников Киева. Але головная проблема такой заявы у тым, что еще недавно за слово «война» у России людей отправляли у тюрьму. После початку полномасштабного уварвання у 2022-м улады РФ настойливо потребовали называть боевые деяния выключно специальной военной операцией. За отступление от этой формулировки заводились криминальные справы по поводу артикулов об фейках про армию. Теперь же это слово уже выкористовывает сам Кремль. Причина изменения довольно простая. Робить выгляд, что негде отбывается локальная операция, становится все тяжей. За последние годы Россия понесла колоссальные страты. Вот для разных оценок огульная колькость забитых и пораненных у армии Российской Федерации перевысила уже 1,5 миллиона человек. Украинские беспилотники регулярно достигают глубокого российского тылу, под ударами оказываются нафтоперепрацовывающие заводы, а летость боевые деяния перекинулись навод на территорию Курской области. Для миллионов россиян война уже давно перестала быть чем-то далеким. Однако признать одну видовочную речь Кремль не может. Официальная пропаганда николи не скажет, что Россия отымливает болючие удары миновитые от Украины. Замест этого выкористовывается знакомая схема «Во всем виноваты коллективный Захад». Миновитые тому Пясков перелічвае столицы европейских краин и США. Это позволяет подтримывать головный миф российской пропаганды. Нібыта Россия воюет не с Украиной, а лишь не с усім блоком НАТО. Инакш довелося б признать, что краина, яку у 2022-м обещали взять за 3 дні, 4-й год уже поспехово наносит удары по территории самой России. У этой истории есть еще одна важная закономерность. Советская и российская пропаганда амаль николи не використовує слово «война», коли Советский Союз або Россия сами выступают агрессорами. У 1939-м у Варпанне у Польшу называли вызволенчим походом. Напад на Финляндию у тым же годе походом або допомогой финскому народу. Войну у Афганистане целые 10-годия называли выкананием интернационального обовязку. Теперь же эту роль выконывал термин «специальная военная операция». Слово «война» у российской политической традиции становится потребным только тогда, когда держава сама отчувает серьезную погрозу. Так было подчас айчинной войны 1812-го супраць Наполеона, так было и под час Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Тому можно сказать про то, что влада Российской Федерации намагается задейничать могутные мобилизационные мифы, которые закликают громадство сгуртоваться перед небезпекой. Миновито тому слово Пяскова могут свечить про поступовую подрыхтовку громадской думки Российской Федерации до еще больше протяглого сопротивления и новых агвяров. Коли СВА уже перетворилась в войну, то российскому громадству будет простей тлумачить новые мобилизационные меры, экономичные тяжкости и все большие человеческие страты.
2: Комментар рации.

Уже только 3 хвилины остаются до нового выпуска новинок, а сярод тих, якія рыхтуе Анна Шайковская, хочу звернуть вашу увагу на одну. Лукашенко заявил, что не отправить белорусское войско на войну в Украину. И повстает только питание, чи яшчэ хтось верить у тое, что говорит Лукашенко.

вечное блуканье, это я каханье, вечное. Это я каханье, просто катаванье, это я

0: Адорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 7 годин и 30 хвилин на годинниках у Польши и 8 годин и 30 хвилин на годинниках у Беларуси. И та же година меняется что хвилину, а ничего не меняется у надворья. Коли глядеть за окно, думаю, что у многих, а может и у каждом месяце нашего помежа, то треба ствердить, что сегодня пахмурно и дождливо. И так будет далей. Вечер має быть умеренный, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку 15-16 градусов, у Гародни от 14 до 16. У Бельско-Палярским Гайнауцы 16-17 градусов, а у Бераści 17-18 градусов. Вечером эта температура не за мощно изменится и будет от 15 до 16 градусов. Ночью так само треба далее сподеваться дождю и температуры от 12 до 15 градусов. Ничего оптимистичного так само не можно сказать про завтрашний день, из уваги на то, что дожди мають продолжаться, а температура будет от 15 до 16 градусов. Только про надворье, а что можем сказать про культурное життё региона, скажет Анна Шайковская.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 7 липня, вторник. У Супраці проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У вторник 7 липня о 17-й годині на театральній сцені театру «Віршалін» у кампусі анімаційного кіно почнеться огляд етюдів кіношколи, телебачення і театру «Лодзі». Подія стане унікальною можливістю бачити ліпші і ознагороджені студентські фільми молодого покоління польських аніматорів. Галерея ім'я Слідзінських, що по вулиці Вікторії 5 у Білостоку, запрошує відвідати виставу Міхала Лучака «Екстракшн». Це історія про ландшафт, сформірована промисловістю і про сліди, які люди покидають у навокольному осяроддзі. Відправною крапкою з'являється Верхня Силезия, регион, связанный со здобычей вугалю больше за 200 годзи. Але представлены я тут фотографии, это спроба доследовать относины человечества с землей, с якой мы черпаем ресурсы, але форму, якой мы изменяем на протягу поколения. Выстава працуе по 23 жнивня. Разом Штетль – местечко у творчести мастаков у злому 19 и 20 стагодзев. Галерея имя Синдзинских – что по улице Людвика Варынского у Белостоку, запрошает отвидать выставу праца у габрейских и польских мастаков, связанных с международной мастацкой сценой Мюнхена. Выстава працуе по 23 жнивня. У галереи «Арсенал» еще до конца жнивня можем поглядеть выставу «Усе дети наши». Выстава присвеченная теме детей у особистых отношениях и социальном контексте, практичным аспектам выхования детей, а так само институциональной политике и больше широким идеологичным контекстом, связанным с детьми. Музей народной культуры запрошает видать выставу «Традиционная вопратка подляского воеводства». На выставе представлены костюмы, которые носили в первой половине 20-го стагодия. Это первая выстава, которая у Сибакова доследует традиционное одение региону. И им это систематизовать и распаусюдить веды про одение, которое выкористовывает у сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацці мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэні.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і падляшы.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: За апошнія дні Крэмль зрабіў некалькі важных заяў, якія дазваляюць казаць пра афіцыйную карэкцію стаўлення да таго, што раней в Расіі называлася спецыяльная ваенная аперацыя. Днямі прэс-сакратар Владзіміра Пуціна Дзмітры Пяскоў фактычна адмовіўся ад гэтага тэрміна і прызнаў: «Цяпер ідзе ўжо сапраўдная вайна». Цытую: «Працягваецца як вайна, таму што за Кіевам стаяць і Берлін, і Парыж, і Гаага, і Осла, і, на жаль, Вашынгтон», – сказаў Пяскоў. Цікаво, що довгий час від початку широкомасштабної російської агресії в 22-му році людей в Росії саджали за крати просто за уживання слова «війна». А тепер це слово офіційно промовляють представники влади. Владимир Путин заявил, что країни НАТО уже открыто рыхтуются до войны с Россией и доручил скласти спис держав, которые воюют на боку Украины. Коли ранее існавал спіс недружелюбных країн, то теперь может з'явиться фактично спіс держав, которые Кремль будет лишить непосредственными удельниками конфликту. Что это может означать на практике? Кремль фактично намекает, что коли эти державы воюют на боку Украины, то они становятся легитимной мишенью для России, а значит, допущальные военные деяния супроти их сбоку России. Разом с тем, не глядячи на переход от термина «специальная военная операция» до термина «война», Путин не пропоновал никакой новой стратегии. На своих апошніх выступах он фактично повторил все то, что казал ранее. Россия будет протягивать боевые действия до полного захопу Донбасса и так званой Новороссии, будет імкнуться створить буферную зону у Сумской и Харьковской областях. Спынение огню по-ранейшему отхиляется. Отхиляется и пропонова Украины спынить ракетные удары по тылу с обоих боков. И, не глядячи на небыто рашучие заявы про войну с Заходом, не прогучало, принамсі покуль, никаких закликов до тотальной мобилизации, перевод Украины на военные рейки, альбо священной войны супроть НАТО. Менавіта такого поворота чекают, до такого поворота закликают затятые зетники, прихильники жорсткой линии в самой России. Замест гэтага Кремль прапануе грамадству іншую модель. Вайна павінна стаць рутінай. Без нейкіх рэзкіх паваротаў, без надзвычайных рашэнняў, без прызнання, што краіна знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Галоўнае пасланне Пуціна выглядае прыблізна так: «Мы будзем працягваць ваяваць гэтак сама, як ваявалі дагэтуль». Кремль бачыць, што пераход да священнай вайны супраціву Захаду відавочна несе ўнутрыпалітычныя страты, на якія ён не жадае ісці. Менавіта в гэтым сёння і заключается стратегия Москвы. Не хуткі прорыв и не новая великая наступальная кампания, а война на знесиленне. Разлік робится на то, что Захад поступово стомится от поддержки Украины, а украинские ресурсы будут вычерпываться хутчэй за российские. Хотя, как выглядит на сёння, у реальности все наоборот. За новой риторикой не стоит новая стратегия. Кремль не пропонует ни эскалации, ни деэскалации. И он пропонует протягивать ту же войну, различивая, что в долгой дистанции переможет не той, кто мощнейший, а той, кто оказался больше терпливым. А эта якость, как известно, в России завсёды хапала.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рация. Белосток, Городня. 98.1. Берости. 99.2.
1: Белорусская Радио Рация. Пропануя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа паўтараецца вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская Радио Рация. Пропануя.

0: 16 chwilin zostajeca do końca siąniesznej ranicy z racją i do 9 godziny u Polszy i 10 u Białorusi. Ale to znaczy, że to mają jeszcze czas na to, jak posłuchać, jak żywie diaspora białoruska, diaspora u Szwecji. Alisa Pol komunikowała z gromadzkim dziejaczem Pawłem Galuszkiem.
1: У нас все без изменений, все так же регулярно. Проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну, потому что прекрасно понимает, что белорусы не будут убивать украинцев, не перейдут на сторону России, а такой ожидаемый исход – это то, что они перейдут на сторону Украины. Вот. А сейчас, конечно же, сегодня уже обсуждается другой вопрос. Это очередная группа политзаключенных, освобожденная. Ну, конечно же, это 28 человек, это слишком мало из расчета, что сотни остаются в тюрьмах.
2: А на каких апошніх подеях або акциях супольности вам трималося особисто побывать? И что с побаченого, чи там почутого вам запомнилося найбольше?
1: Таким самым ярким это был концерт Лявона Вольского, который приезжал к нам с концертом на День воли. Так, каждый понедельник белорусы Швеции принимают участие по понедельникам. Это проходит на одной из площадей Швеции. Украинцы проводят свои мероприятия, и мы принимаем активное участие. Также по четвергам, так называемых после прац, люди, которые свободны, которые могут после работы состыковаться, приходят, пьют кофе, разговаривают, обсуждают последние новости.
2: Какие зараз настрои панують сярод белорусов у Швеции? Может быть, маете такую картину по разных городах?
1: В крупных городах, в Гетеборге, в Мальмо. Самая, конечно, крупная встреча – это в Стокгольме. Ну, а те города, которые более мелкие, люди приезжают в более крупные города.
2: Допомога политвязням, чи она зараз централизованная, чи все ж таки кожны по особку спробуе неяк зарабіць донаты, падтрымаць?
1: Каждый это делает по-своему, каждый делает как бы в своей группе, родственникам и политзаключенным, как такое от белорусов в Швеции мероприятие, это каждый месяц выделяется по 10% от зарплаты, собирается сумма, проводится голосование где-то из 5 пунктов, кому помочь в этом месяце.
2: А чи стукаются белорусы зараз у Швеции с некими проблемами при оформлении документов, отримании дозволов и до наших жыхарства, праца уладкаванні, может, мовный барьер есть сярод тех, кто приехал после 20-го?
1: Дело в том, что стало полегче с этим, так как Светлана Тихановская прекрасно общается с представителями правительства Швеции. Белорусам стали меньше отказывать в предоставлении документов. Насколько мне известно, что люди стали получать и паспорта иностранцев, которые они ожидали у тех, у кого закончились паспорта, и они не могли двигаться по миру. А теперь с паспортом иностранца это проходит проще.
0: Павел Галушка додав, що так само білоруська супольність у Швеції зараз сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять едукаційні мероприємства для заховання національної ідентичності внутрі діаспори.

0: культуры напоткала не только калекинуся ураку и не только тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, никто не керуя им, и не звирая с планом, как сыпали не ровно. А потом можно будет сочить за тем, как каждая из них отрымает имя, как потихоньку некоторые покрыются древами, и люди

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 7 ліпеня. У такі ж дзень 1881-га у Рыме упершыню была надрукаваная казка Карла Калодзі «Пінокіо». У маленькім італьянскім мястэчку Калодзі, у гонар якога дзіцячы пісьменнік Карла Ларентіні узяў сабе псеўданім, стаіць помнік літаратурнаму герою, драўлянаму хлопчыку Пінокіо. На помніку высечаны надпіс «Несмяротнаму Пінокіо» ад удзячных чытачоў ва ўзросце ад 4 до 70 гадоў. Пісаць сваю знакамітую казку Калодзі пачаў у 1880 годзе, а повесть «Прыгоды Пінокіо. Гісторыя драўлянай лялькі» упершыню была апублікаваная ў Рыме ў выглядзе рамана фельетона на старонках газеты для дзяцей акурат 7 ліпеня 1881, а праз два гады выйшла асобным выданнем. «Пінокіо» – адна з самых смешных і самых кранальных кніг сусветнай літаратуры. Драўлянага даўганосага хлапчука ведаюць ва ўсіх краінах. Казка Карла Калодзі перакладзеная на 87 мовов свету.
1: Нагодник.
3: 7 липеня 1891-го курьерская служба American Express запатентовала перший у истории дорожный чек. Дорожный чек – это платежный документ, який уявляє собой грошовое обязательство эмитента, банка альбо іншого финансового института выплатить позначенную у чеку сумму уладальнику конкретной физичной особе. История этого документа наличивая уже больше за 100 годов. У 80-х годах в 19-го стагоддзя президент компании American Express спадар Фарго отправился подорожничать по Европе, однако отпочинок был безнадейно сапсаваны из-за бясконцых проблем, связанных с выкарыстанням кредитных листов для отрымання грошей. Вернувшийся с поездки, он доручил придумать альтернативу тем самым кредитным листам, и 7 липеня 1891-го компания American Express запатентовала дорожный чек, який послужил правообразом сучасных кредитных карт. Дорожные чеки American Express выпускались вартостью у 100, 50, 20 и 10 доляров. Спочатку гэтае новоувядение было успринято с некоторой остярогой, и у первый год компания продала только 248 чеков на агульную сумму 9120 доляров. Головная причина повольного старту была у тым, что отрымать гроши по чеку можно было только у офисах American Express, сетка яких охопливала только час территории США. Компания вырашила проблему вельми оперативно, склавши контракты с целым шерогом банков и гостиниц, и до 1892 года перелик установов, якія примали до оплаты дорожные чеки, займал 14 сторонок фирмовой брошюры American Express, а самих чеков было продадено на 483 490 доляров. До 1909 годовый объем продажу дорожных чеков досягнул 23 миллионов. Сёння выкарыстанне дорожных чекаў – звычайная практыка у многіх сферах жыццядзейнасці чалавека і грамадства.
1: Нагоднік!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммита НАТО. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил Беларуси в Киеве, чем живет белорусская диаспора Швеции.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: За ночь Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, поведомляет агентство France Press со посылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. У поведомлении подкресливается, что атаки отбились незадолго до саммиту НАТО в Анкаре и отказ на учорашние массированные напады России, у темнику на Киев. По известных российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за последние два года. Украина так само обстреляла Белгородскую в область России, Россия, якая межує з її територією. Улади Калузької в області, розміщеної на повдньові заходи до Москви, так само повідомлені у авторах у Телеграм, що на місцевих промислових підприємствах узник пожар у виніку ночної атаки шести українських безпілотників. Авторкові українські удари по целях у Росії відбулися праз день після виключно інтенсивних російських бомбардіровок України, особливо Києва, у виніку яких загинули як мінімум 28 чоловік. Яни так само супали с початком саммиту НАТО в Анкары у авторок. На этом саммите европейские союзники Украины мают намер подтвердить свою поддержку Зеленскому, который был гостем на открытии саммиту, организованным президентом Туреччины Раджепом Эрдоганом, поведомляет агентство France Press. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси в Киеве и офис Светланы Тихановской своим политическим представительством. Кажа керовник миссии Светлана Шатилина. Те, кто признает, звертается по разных питаниях, по яких миссия дает отказы сама або накировывает, например, до правооборонных организаций.
4: Мы намагаемся допомагать, ну так сказать, по-человечи, там, подтримать. Например, у нас были там не кольки разов, коли мы запрашали на культурные подеи, на спектакли, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя контакты, гэта другое. Так само ёсць пэўныя контакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Так само кожную зиму керовница миссии разом с волонтерами ладить акцию «Подякую щиро». Коли у войсковые частки передаются разные присмаки, а семьи доброохотников отремливают виншаванье. Беларуская пенсионерка Наталья, которая працует в Польше, наставница и початковых классов у беларускай школцы 3 года, вымушена судиться с польским ЗУСом, який отмовился надать Наталье статус польской пенсионерки. Гэты статус допоможе выжить, коли она не сможет працевать, кажа спадарня Наталья.
5: Вельми хочется, каб хутчэй закончилась гэтая справа, бо уже амаль 3 года. Я не маю забеспечення эмиратурного у Польщі. 13-14 пенсія і медичне забезпечення буде. Это вельми важно, особливо медичное обеспечение. Мне простый день будет 66, и я не ведаю, сколько я еще смогу працевать, каб мець медицинское обеспечение.
3: Апошнее посиджение процессу о круговом суде Варшавы по справе Натальи отбудется у жніўні. При становучем рашэнні, у чем усе, кто был на процессе упэўнены, гэта будет другая справа беларускіх пенсіонерак, выграная у суде. Умацаванне беларуска-украінскіх сувязяў, падтрымка палітвязняў і захаванне нацыянальнай інфармацыйнай павесткі вызначаны галоўнымі прыярытэтамі беларускай дыяспары ў Швецыі. Акрамя гэтага, актывісты суполкі фіксуюцца на арганізацыі культурных мерапрыемстваў і адзначэнні знакавых гістарычных датаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Павал Галушка.
6: У нас все без изменений, все так же регулярно проходят встречи беларусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, что вряд ли он вступит в войну.
3: Павел Галушка додав, що так само білоруська супольність у Швеції зараз сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять едукаційні мероприємства для заховання національної ідентичності внутрі діаспори. Більш новини узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 7 ліпеня, сёння 7.07. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Фліт, Бон Джові, Лявон Вольскі, Авіас, Крама ды іншыя. Не ў забаве сустракай Маяна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым пагаворым пра тое, пра што даўно не размаўлялі, пра яблыкі. Ось, про здоровье, так завсёды. Тут яблоки и здоровье. Бачите, як брать яблоки для здоровья? Якие брать для здоровья? Для кого менавіта здоровье? Ось, выбор помеж червоными, там, зелеными, жёлтыми яблоками залежить, оказывается, не только от ваших пировах, але от того, какие корыстные властивости вы жадаете отримать. Ось, про гэта и поговорим.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

храма на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт «Рация.ком». Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами дожди, температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер заходний и поуднево-заходний умеренный. Местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

0: Rolling Stones на хвалях белорусской городской рации. Я обещал рассказать вам про то, что чекая белорусы в плане надворья ближайшими днями. Поводле белорусских синоптиков, завтра, у середу, 8 липеня, умовы надворья у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты от циклону, який идет с поудня Швеции на краины Балтии. Пахмурно, днем с прояснениями, часом дожди, местами моцные, у особных районах навальницы, ветер поуднево-заходний, заходний от умиранного до порывистого, ночью местами днем на большей части территории краины моцный порывистый, у особных районах по заходе шквалистый. Температура по ветру минимальная ночью от 9 по заходе до 16 по усходе, максимальная днем от 13 до 19 тепла. У поуднево-усходних районах до 22 со знаком плюс. Атмосферный тиск в ночи будет падать, а днем истотно не изменится. У четверг 9 липеня на дворе у Беларуси протягнуть формировать атмосферные фронты от циклону с центром над краинами Балтии. Пероважно пахмурно, на большей части территории республики дожди, местами моцные, у особных районах навальницы, у ночи и раницей по полночному сходе местами слабый туман, ветер зменливый порывистый, по заходе местами моцный порывистый. Температура по ветра ночью от 7 до 13, а днем от 14 до 20 тепла. У пятницу 10 липеня умовы на дворе будет вызначать циклон, центр якого переместится на территорию Беларуси. Пероважно пахмурно, на большей части территории краины дожди, по заходе местами моцные, у особных районах навальницы, у ночи и раницы местами слабый туман. Ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветру ночью от 7 до 13, днем от 17 до 23 тепла. По заходе крыху холоднее, 15-16 со знаком плюс.
1: Если гагашит, гагаш, если вяж. Czym jest miłość? Jaki jest jej sens? Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz.

Помидоров на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само наш сайт рация.ком. Привитание уси, мы традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месцами дожди. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер заходний и паўднёва-заходний умеренный. Месцами порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммиту НАТО. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси и в Киеве. Белорусские спевы у Батуми объединили диаспору.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: За ночь Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, поведомляя агентство «Франс-Пресс» со посылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. В уведомлении подкресливается, что атаки отбились незадолго до саммиту НАТО в Анкаре и в отказ на вчерашние массированные напады России, в том числе на Киев. По известным российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за последние два года. Украина так само обстреляла Белгородскую область России, якая межує з її територією. Улади Калузької в області, розміщеної на повдньовий захід до Москви, так само повідомлені у авторах у Телеграм, що на місцевих промислових підприємствах узник пожар у виніку ночної атаки шести українських безпілотників. Авторкові українські удари по целях у Росії відбулися праз день після виключно інтенсивних російських бомбардіровок України, особливо Києва, у виніку яких загинули як мінімум 28 чоловік. Яни так само супали с початком саммиту НАТО в Анкары у авторок. На этом саммите европейские союзники Украины мают намер подтвердить свою поддержку Зеленскому, который был гостем на открытии саммиту, организованным президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом, поведомляя агентство «Франс-Пресс». Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси в Киеве и офис Светланы Тихановской своим политическим представительством, каже керовник миссии Светлана Шатилина. Те, кто признает, звертаются по разных питаниях, по яких миссия дает отказы сама або накировывая, например, до правооборонных организаций.
4: Мы намагаемся допомагать, ну так сказать, по-человечески, там подтримать. Например, у нас были там не некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Так само кожную зиму керівництво місії разом з волонтерами ладить акцію «Подякую щиро». Коли у військової частки передаються різні присмаки, а сім'ї доброохотників отримують віншавання. Беларуская пенсионерка Наталья, которая работает в Польше наставницей початковых классов у белорусской школы 3 года, вымушена судиться с польским ЗУСом, который отмовился надать Наталье статус польской пенсионерки. Этот статус поможет выжить, когда она не сможет работать, каже господарыня Наталья.
5: Вельми хочется, как хуче закончилась эта справа, бо уже амаль 3 года. Я не маю забезпечення емеритурного у Польщі. 13-14 пенсія і медичне забезпечення буде. Это вельми важно, особливо медичное обеспечение. Мне простый день будет 66, и я не ведаю, сколько я еще смогу працавать, каб мець медицинское забезпечення.
3: А пошнее посіджэнне процесу о круговым суде Варшавы по справе Наталі адбудзецца ў жніўні. При становчым рашэнні, у чым усе, хто быў на працэсе упэўнены, гэта будзе другая справа беларускіх пенсіянерак, выграная ў судзе. Беларуская спявачка Татьяна Гриневич приняла удзел у святкаванні купальня ў грузінскім Батумі разам з беларускай дыяспарай. Мерапрыемства адбылося на беразе Чорнага мора і сабрала беларусаў, якія цяпер жывуць у Грузіі, але захоўваюць і перадаюць народныя традыцыі, кажа Татьяна Гриневич.
6: Сабраліся беларусы Батумі ў аксяродку. Былі суседзі грузіны, я так разумею, так і дзівіліся, глядзелі, усміхаліся. Так, 3 дні купальских было у нас. У первый день мы спевали купальские песни, развучивали и спевали. У авторок, как был спевный сход, и танцы снова же. И у третий день уже не непосредственно самой купалле.
3: У межах святкования гучали купальские песни, отбывались традиционные обряды, а так само неформальные встречи удельников супольности. Организаторы подкресливают, что такие импрезы помогают подтримывать культурную связь с Беларусью, нават у далечения от родимы. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзіну».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 до 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 7 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут Артём Пивоваров, YouTube, Кшыштоф Залевскі, Паулін, Крыс Рыды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Гайнаука.
2: Соколка.
1: Мости.
2: Волковиск.
1: 98.1 FM.
3: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
4: Цитатник.
3: А с телефонами?
4: Довідник.
3: А книжка для записов?
4: Нататник.
3: А нататник с нагодами?
4: Нагодник.
3: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, спадарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 7 липня. У такий ж день 1881-го у Риме упершиню была надрукованная казка Карла Калоди «Пиноккіо». У маленьким итальянским мястечку Калоди, у гонор якого дитячий письменник Карла Лорентини узяв себе псевдоним, стоит помник литературному герою, драуляному хлопчику Пиноккіо. На помнику высечены надпись «Не смяротному Пиноккіо», а дудячных читачов во узросте от 4 до 70 годов. Писать свою знакомитую казку Калоди почав у 1880 годзе, а повесть «Прыгоды Пиноккіо. Гісторыя драўлянай лялькі» упершыню была апублікаваная ў Рыме ў выглядзе рамана фельетона на старонках газеты для дзяцей акурат 7 ліпеня 1881, а праз два гады выйшла асобным выданнем. «Пиноккіо» – адна з самых смешных і самых кранальных кніг сусветнай літаратуры. Драўлянага даўганосага хлапчука ведаюць ва ўсіх краінах. Казка Карла Калоди, перакладзеная на 87 мовов свету.
3: Нагодник.
4: 7 липеня 1891-го курьерская служба American Express запатентовала первый у истории дорожный чек. Дорожный чек – это платежный документ, который уявляет собой грошовое обязательство эмитента, банка альбо иншего финансового института выплатить позначенную у чеку сумму уладальнику конкретной физичной особе. История этого документа наличивая уже больше за 100 годов. У 80-х годах 19-го стагоддзя президент компании American Express спадар Фарго отправился подорожничать по Европе, однако отпочинок был безнадейно сапсаваны из-за бясконцых проблемов, связанных с выкарыстанням кредитных листов для атрымання грошей. Вернувшись с поездки, он доручил придумать альтернативу тем самым кредитным листам, и 7 липеня 1891-го компания American Express запатентовала дорожный чек, який послужил правообразом сучасных кредитных карт. Дорожные чеки American Express выпускались вартостью у 100, 50, 20 и 10 доляров. Спочатку гэтае новоувядзенне было успрынята з некаторой асцярогай, и у першы год компания продала только 248 чеков на агульную сумму 9120 доляров. Головная причина повольного старту была у тым, что атрымать гроши по чеку можно было только у офисах American Express, сетка яких охопливала только час территории США. Компания вырашила проблему вельми оперативно, склавши контракты с целым шерогом банков и гостиниц, и до 1892 года перелик установов, якія примали до оплаты дорожные чеки, займал 14 сторонок фирмовой брошюры American Express, а самих чеков было продадено на 483 490 доляров. До 1909 годовый объем продажу дорожных чеков досягнул 23 миллионов. Сегодня выкарыстанне дорожных чеков – звычайная практика у многих сферах життядзейнасці человека и грамадства.
3: Нагодник.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Вітаю, шановнае спадарства. Для мікрафону Владзімір Хільманович. Сёння наш госць у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
4: Гамарджос.
3: В минулом передаче мы уже крыху кранали некоторые аспекты развития Грузии и життя сегодняшнего дня. Сгадывали мы и про кинематограф. Тут приходят на розум разные имены. Балдур Цуладзе, Софико Чаурели, Вахтан Хикабидзе, Кахи Кавсадзе, иншие знакомитости грузинского кинематографа. У меня такое уражение, что как бы со скананием Советского Союза, про які мы ни в яким разе не шкадуем, и грузинский кинематограф как бы, может быть, заняпал, але худшее все он есть, але мы его не ведаем. Ці что-то нового ты почу про кино Грузии сегодня?
4: Вот литерально в вересне в Батуми отбывался великий фестиваль некоммерцийного кино, где грузины запрошали всех коллегов из разных стран, ну и там можно было поглядеть около десятка новых фильмов. Я, на жаль, не потрапил на сам фестиваль, але просто бачу всяких грузинских акторов, яких я бачу еще, кажется, советское кино, бачу вот так, можно сказать, в 50 метрах насупрот себе. А на конт Кикабидзе могу сказать там наступное, что вельми поважанный для Грузии человек, и концерты его отбываются, можно сказать, что тыдень в разных городах Грузии. Я, на жаль, не потрапил сам на концерт, бо прилетел на день, ну, после того, как концерт отбылся у Батуми. Але, ну, есть цікавые истории. Вот, например, одна из историй, связанная так само с нашими коллегами белорусскими, которые подорожничали на плитах по рельсах грузинских, ну, и один друг.

Крышно Валецкий на хвалях белорусского радио «Рация». Нас с вами еще чекают «Нави Бенд» «Дейли» и «Бонік». Потом новина, вось основные темы. Министерство обороны Польши зарабило заяву относно передачи Украине знищальников. Сборы территориальных войск почалися у двух районах Беларуси. Рыхтуется мастацкая книга про Нясвіцкое паўстанне 1919 года. Про гэта, да и про іншае, пойдзе гаворка літаральна про за 6,5 хвілінак. На хвалях белорусского радио «Рация» новины представить Анна Шайковская. Okay.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні, сьогодні 7 ліпеня, тут Алесь Дубавець і музичний календар, тут сьогодні нас чекають Мері Форд, Рінга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Агузарова, а так само гурти Argent, Family, Iron Butterfly, The Used, The Abba. Долучайтеся. 7 липеня 1924-го народилася Мері Форд, соправдне имя Айрис Колін Саммерс, американская спевачка, популярность до якої прийшла у 50-е годы у складе дуэта с яе мужем, гитаристом Лесом Полом, який придумал ей псевдоним. До сустречи с ним Форд працавала на подпевках у ансамбли Джина Отры, зорки кантри 40-х годов. У 53-м Мэри и Лес узначалили Billboard Hot 100 с кантри-хитом Vaya Con Dios. Творчий и семейный союз с Лесом Полом и снова до 64-го. С того года Мэри Форд спынила музычную деятельность.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммиту НАТО. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси и в Киеве. Белорусские спевы у Батуми объединили диаспору. У студии с новинами Анна Шайковская. За ночь Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, уведомляя агентство «Франс-Пресс» со посылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. В уведомлении подкресливается, что атаки отбились незадолго до саммиту НАТО в Анкаре и в отказ на вчерашние массированные напады России, в том числе на Киев. По известных российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за последние 2 года. Украина так само обстреляла Белгородскую в область России, якая межує з її територією. Улади Калузької в області, розміщеної на повдневий захід до Москви, так само повідомлені у авторах у Телеграм, що на місцевих промислових підприємствах узник пожар у виніку ночної атаки 6 українських безпілотників. Авторкові українські удари по целях у Росії відбулися праз день після виключно інтенсивних російських бомбардіровок України, особливо Києва, у виніку яких загинули як мінімум 28 чоловік. Яни так само супали с початком саммиту НАТО в Анкары в авторок. На этом саммите европейские союзники Украины мают намер подтвердить свою поддержку Зеленскому, который был гостем на открытии саммиту, организованным президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом, поведомляет агентство «Франс Пресс». Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси в Киеве и офис Светланы Тихановской своим политическим представительством. Кажа керовник миссии Светлана Шатилина. Те, кто признает, звертается по разных питаниях, по яких миссия дает отказы сама або накировывая, например, до правооборонных организаций.
3: Мы намагаемся допомагать, ну так сказать, по-человечи, там, подтримать. Например, у нас были там не кольки разов, коли мы запрашали на культурные подеи, на спектакли, якія тычацца вайсковай тематыкі. Тобто мы пра чалавечыя контакты, гэта другое. Так само ёсць пэўныя контакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, чтобы разобраться у аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
2: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Так само кожную зиму керовница миссии разом с волонтерами ладить акцию «Подякуй щиро». Коли у войсковые частки передаются разные присмаки, а семьи доброохотников отремливают виншаванье. Беларуская пенсионерка Наталья, которая працует в Польше наставница и початковых классов у беларускай школцы 3 года, вымушена судиться с польским ЗУСом, який отмовился надать Наталье статус польской пенсионерки. Гэты статус допоможе выжить, коли она не сможет працевать, кажа спадарня Наталья.
4: Вельми хочется, каб хутчэй закончилася гэтая справа, бо уже амаль 3 года. Я не маю забеспечення эмиратурного у Польщі. 13-14 пенсія і медичне забезпечення буде. Гэта вельмі важна, асабліва медичне забезпечення. Мне праз тыдзень буде 66, і я не ведаю, колькі я яшчэ змагу працаваць, каб мець медицинское забезпечення.
2: Апошнє посіджэнне процесу о круговым суде Варшавы по справе Наталі адбудзецца ў жніўні. При становчым рашэнні, у чым усе, хто быў на працэсе упэўнены, гэта будзе другая справа беларускіх пенсіянерак, выграная ў судзе. Беларуская спявачка Татьяна Гриневич приняла удзел у святкаванні купалля ў грузінскім Батумі разам з беларускай дыяспарай. Мерапрыемства адбылося на беразе Чорнага мора і сабрала беларусаў, якія цяпер жывуць у Грузіі, але захоўваюць і перадаюць народныя традыцыі, кажа Татьяна Гриневич.
5: Сабраліся беларусы Батумі ў аксяродку. Былі суседзі грузіны, я так разумею, так і дзівіліся, глядзелі, усміхаліся. так. 3 дні купальських було у нас. У перший день ми співали купальські пісні, розвучували і співали. У вівторок, як був співний сход, і танці знову ж. І у третій день вже непосередньо саме купалля.
2: У межах святкування гучали купальські пісні, відбувалися традиційні обряди, а так само неформальні зустрічі удзельнікаў супольнасці. Організатори підкреслюють, що такі імпрези допомагають підтримувати культурну сувязь з Беларусю нават у далечині ад радзімы. Больш навіна ви знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня день на белорусско-польском помеже переважно пахмурное надворье. По всем регионе синоптики прогнозуют опадки. Температура по ветру от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Русское радио «Рация». Рация.ком.
1: Репортаж на радио «Рация».
2: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотным в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
3: Тут наша база, там Северодонецк. А тут вот прилетело нечто в Северодонецком. У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 години тактика, у бронекамизельки, каска, там зброя, 2 години медицина, 2 години физуха, з раніці ще полгодини зарядка, там валило все.
4: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, тих годних білорусах, які со зброєю у руках боронили Україну, боронили мирне насельництво от російської навали, тим ліку, яка рухалась з території Білорусі, яку предоставив їм Росія. Чи не у межі нелегітимний президент Лукашенко.

0: мы не приносілі присягу, ну там по певних моментах. Гэта называется зарок. Насупраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы былі, там ліку там я там быў, там вось хто ўжо каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць у першую чаргу, каб памяць тых, хто загінуў.
1: Обещание Белорусской Народной Республики до урочистого зароку.
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Мать моя родима!
3: Мать моя родима!
2: Клянусь вызволять и бронить тебе!
3: Клянусь вызволять и бронить тебе!
2: Там, где заходишься зараз!
3: Там, где заходишься зараз!
2: И куды привезли меня лёд твоего вызволения?
3: И куды привезли меня лёд твоего вызволения?
2: Биться до пироги за твою свободу! Як біліся наші продки!
3: Як біліся наші продки!
2: З ордынським пригнетом московитов!
3: З ордынським пригнетом московитов!
2: Подошвой, смоленском полонкой!
3: Подошвой, смоленском полонкой!
2: Без них остагнать!
3: Без них остагнать!
2: Без родных опришников земель твоих!
3: Без родных опришников земель твоих!
2: Як гнали на рыбу великого князя Литовского!
3: Як гнали на рыбу великого князя Литовского!
2: И белорусской шляхты!
3: Касинеры Костюшки!
2: Касинеры Костюшки! И повстанцы Кореновского!
3: И повстанцы Кореновского!
2: Жаунеры Народной Республики!
3: Жаунеры Народной Республики!
2: И партизаны супротиву!
3: И партизаны супротиву!
2: Боронить кров твоей нации!
3: Боронить кров твоей нации!
2: Мод с твоей земли!
3: Мод с твоей земли!
2: И боский дух твоего основания!
3: И боский дух твоего основания!
2: У шерга твоих братов и болонин! На Ичине в Игнании!
3: На Ичине в Игнании!
2: У бои в подполье!
3: У бои в подполье!
2: Нехай руки мои стискают сброю!
3: Нехай руки мои стискают сброю!
2: Покуй шевельцы не скончат!
3: Покуй шевельцы не скончат!
2: Стискай шеи сынов твоих!
3: Стискай шеи сынов твоих!
2: Нехай ясное глаза твору не стихает!
3: Нехай ясное глаза твору не стихает!
2: Покуй чутный ляс кратов!
3: Покуй чутный ляс кратов!
2: За спинами героев твоих!
3: За спинами героев твоих!
2: Нехай хопись не життя!
3: Нехай хопись не життя!
2: Каб отпомстить за всех закатованных!
3: Каб отпомстить за всех закатованных!
2: Сватованных и забитых детей твоих!
3: Сватованных и забитых детей твоих!
2: До останнего блеску рек твоих!
3: До останнего блеску рек твоих!
2: У моих глачах!
3: У моих глачах!
2: Покуй будет чутный тупот погонью сердце мои!
3: Покуй будет чутный тупот погонью сердце мои!
2: Жить с тобою!
3: Жить с тобою!
2: Поместь за тебе!
3: Поместь за тебе!
2: И отродить веришь твою!
3: И отродить веришь твою!
2: Живи, Беларусь!
3: Живи, Беша!
0: Они там базовались в Краматорску, и 8 минут с того места в Краматорску, и они выехали у Лисичанс на пошло свое боевое. Брэста неоднократно вызывали украинское командование. Частки ЗСУ уже доходили из Лисичанска, про запошную дорогу, про нафтопереработочный завод. И некоторые частки еще оставались в Лисичанску. И в этот момент бронетехника российская там клином пробивалась оттуда до этого завода нафтопереработочного. И когда она захопила завод, то опошная дорога была подрезана, и эти частки ЗСУ они оказались в котле. Ну, там загинуло бы там, десятки, может, там, сотни украинских войсков, кто был внутри. И Бересту дали задачу, что требовалось 10 человек, возьмите трубы супротанковые, там, АТ-шки шведские, гранатометы одноразовые, там, какие еще. И вот, сделайте засаду и попробуйте там стримать эту там, бронетехнику, сколько там ей будет. Ось. Типа назирают там, типа коригувать огонь, ось такое нечто было. Накольки я ведаю от інших хлопцам, что Брест два раза минусовал эту задачу, что она вельми небезпечна, что ну, это непорівнальні силы. У вынику ему там уже вопрос ребром поставили, и он, ну, треба. Короче, он ось взял хлопцев, и они пошли на это боевое. Я вам покажу, ось, мабуть, чому назва такая, самый тяжкий день, бой, яким загинул Брест. Это интервью с Брестом про его житті.
4: Какой твой самый сложный бой?
5: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, с которым я умру.
0: Ось, и чех рассказывает про этот бой. Ось он пораненный, тут легкое ранение, але такое страшное, выглядит, але он легкое. Подчас первой стычки с русскими в этом бою. Ось, это соправданный чех, его позывный чех. Это редкий выпадок, когда замежник, кроме белоруса, у полку Калиновского. Добрый хлопец, такий ось, компанейский. И он рассказывает про этот бой. Есть раз заходжение с другими хлопцами, за все такое, мабуть, бывает. Але, ну, это его слово. Я апошні раз у 23-м годзе, вось калі камісаваўся летам 23-го года, з ім на лавачкі сядзеў у штабе там, у нашай базе ў Кіеве. Вось, і мы з ім размаўлялі, яго там слыху, ўжо адно вуха дрэнна чула. Ціск ужо быў пад, ну, вайна заўсёды на ўсіх уплывае. І ён быў снайперам, калі не памыляюся, Я не ведаю, дзе ён зараз.
6: Мабыль, у вас не я, ёсць і мой друг

0: Domi. Mi сказали, Domi. Так jsme to dohadovali. Zrazu se nás spýtali, z kolik vás je. V tom momentě já jsem se posmál a Vyrev zkázal to Kapitána. Já, ticho. Zrazu on zkázal Slava Ukrajině. No, mě nečekali, že zkážu Helen, Slava. Zrazu začala střelba z její strany. Kontakt se poručil na plus minus 6 metrů. Já zabral policii na nizu, těžká technika přijela na nás, i RPG jsme použili.
1: Вы звернули увагу, что когда он рассказывал некоторый момент, там, Брест, я ранее, когда там мясо разорвал, Брест, мне пошкодили новую майку. И вот, альбо, когда там Брест отказывает этим россиянцам, там была ситуация, что они просто зашли вельми далеко, не ведаю, как так отрымался, не ведаю, они пошли вперед и убачили, что про это рассказывает, что без амуниции, без формы, без знака отрознения, там двое мужиков копают окоп. Брест пораться запытывает, тут есть наши участки, он говорит, махчимо, тут русских не повинно быть, это могут быть украинцы. И вот, сколько там 6, там, 10-15 метров, зеленка там, это вот, лесополоса там некая. И они не ведут, свои это чужие. На войне часто бывает, что бывает friendly fire. Всякое бывает, и тут по правилам, когда ты называешь пароль, ты стреляешь. Или всякое бывает, и вот можно забить своих. Тому, как не забить своих, Брест перестраховывался, пошел в эту размову. И как себе не выдаст спочатку. И вот вы бачите, что когда, я не знаю, сколько вас, Брест каже, и чех, вот, ну, вспоминает это, вот, с гумором это все каже. Тобок, на войне я за собой зауважаю, вот, по чеху зараз бачу, некоторые Торе моменты, яны, ну, мабуть, это так працюе мозг, каб менш наступствы гэта былі. Пераводзіць неку, бачыць нек з гумарам, можа гэта чорны гумар часам бывае. Але я лішу гэта такая вось асаблівасць, якая трошкі заглажвае, каб менш пашкодзіць псіхіку, можа сказаць. І вось гэта была першая сутычка. Пасля хлопцы адступілі, вярнуліся на папярэднюю пазіцыю, і ў гэты момант на іх ужо паехала гэта вось бронетэхніка. Я чуў ад розных хлопцаў па-рознаму, хтось кажа, там танкі былі, кажуць, там тыгр быў браніраваны. А вось бронетэхніка ўспаміны бровара. Бровар гэта парамедык, пра якога кажа чэх, гэта парамедык, які разбіў губы, робячы штучнае дыханне волату, калі эвакуавалі яго на пікапе па кошка, вывезлі, ён яшчэ сэрца там спынялася, запускалі і ўжо перадалі яшчэ жывога, але ўжо памёр, ну там смяротнае было параненне. Вось гэта парамедык, які вось прысутнічаў пры смерці Брэста, хлопец цудоўны. І ў нейкі момант Брэст устаў у поўны рост, быццам бы адпрацаваў з РПГ аднаразовага гранатамёта па танку, а танк не прабіла. Разумею, что танк стоял лобовой броней, она самая мощная, уперед до Бреста. Тому там зарикошетило, это что? Там кто-то еще с хлопцем, может быть, там, ну, если шех, каже, что там ось, с РПГ-шек, с противотанковой труб стреляли. Танк не пробило, и танк отпрацевал по хлопцам. Есть посмиротное видео с вопрошки Атома, выкладено на российских каналах. Один танковый стрел забил Бреста, может, там с кулями там связано. И Бровар, в 15 метров от него, Бровар каже, что Брест еще, может, сердце еще билось, умовно каже, але без вариантов. Там с подказки текла жидкость, мозг был пошкоджен, максимум. И, ну, его уже без вариантов было ротовать. Вот, тем больше не максимум под таким шильным обстрелом. А потом, просто короткий момент, каля Бровара и Атома разорвался снаряд танковый. Бровара пошастило, не пошкодило. Уже контузию легкую там отримал. А Атома задела скепком, и Бровар по рации передал, глядя живому Атому в очи, что Атом 200. Хотя Атом еще был живы, просто Бровар сказал, что у него у спине была дырка великая, вырвала кусок спины. Он бачил про это, ну, я вычаюсь, там, внутренние это органы там пульсирующие, то бок там без вариантов. И он не мог закрыть эту рану ничем. Ну, ни бинтом, ничем, ну, просто не закрыть эту рану. Просто размер, как промедик, там, с досвидом, что, ну, ничего не может сделать. И на посмертном видео Атома будет, вы убачите, оранжевый носок такие ось, там, ну, колеровые ники такие, это Бровар проползал, вот его там уже, а ось, Бровар выполз оттуль, оказался живый. А як загинул папик и сябро, никто не бачил, нема свечения этого. Есть такие у российских пабликах, 2 липня, здаётся, 6 липня, ну, проз несколько дней, там, простый день после боя, были опубликованы тела загинувших и интервью с полонными Кляшом и Тромлем. У гэтым баі выжыў чэх, ну, вось вычулі яго аповед, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзецца па зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў крывы, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так вось такім лёжачы трапляли ў гэтыя ногі. Каля машыны былі двое хлопцаў з майго аддзялення, Кальвін і Геральт. Яны чакалі, калі хлопцы вернуцца, калі машыны караулі, там, бо яны мелі права кіроўца. Вось яны не ўдзельнічалі бы, яны таксама выжылі. Север была на эвакуацыі, там пару кілометраў з грузінамі. Тромблі, то, што я чуў, што яго была магчымасць выйсці з гэтага боя жывым, але ён да апошняга моманта заставаўся з Брэстам. Ён быў на рацыі, і апошняе, што, ну, гэта Север тады даў з рукам бодзе, казала, што ён па рацыі перадаў, апошняе, што перадаў, на нас едзе расійскі танк. І пасля гэтага сувязь абарвалась. Нагадаю, што Клеш і Тромблі трапілі ў палон. Ну і ў выніку нашы хлопцы, загінуўшыя, засталіся там, на гэтай зямлі. На жаль, гэта зямля акупаваная дагэтуль. Хлопцы, магчыма, там ляжаць. Ну, магчыма, дзесьці ў агульнай брацкай магіле. Задача будзе знайсці іхні цела. Гэта я расказаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. Гэта Брэст распавядае пра сябе.
2: Я родам з Брэста, вучыўся спачатку в школе, в одной, которая был уклон на языки. После чего родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей, в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке, поэтому сейчас я здесь.
1: Про Брэста можно шмат казать. Мое особистое меркование – это командир, за яким я готов был на край света. И таких хлопцев, как я, вот с такими думками, было до холеры. Максима амаль всех, кто был в батальоне «Волод». Вельми был великий удар. Брест – это первый старт для Беларуси. А это человек, который имел под потенциал узначали белорусскую вызвольную армию, умовно кажу. Папе казал, что вы сказали, ты в прифронтовой зоне, и есть такие час, что ты ничего не робишь, нема загадов, и называл это боевое шароебство. Есть фотоздымок Вадим Папик Шатров под час боевого шароебства, то бок, вот у нас был покой, я тут на канапе лежал, там некая такая маленькая была, Папик, тут Клеш вот лежал, там еще там, хлопцы, может, 4 человеки на подлозе тут, кто где, и вот Папик на крымаце, притуленный головой там на спальнику, на шафе, и у телефоне что-то там переписывается, что це глядзіць, побач автомат стаіць. Гэта вось такі вольны час. А гэта вось нарада. Гэта мы сабраліся батальён «Волад» у актавай залі на кіеўскай базе і абмяркоўвалі, ну там у нас былі ўнутраныя там розныя спрэчкі паміж батальёнам «Волад» і штабам палка Каліноўскага з батальёнам «Тэрор». Вось і вось тут Брэст, дзядзька, мыш, такі задуменны. Мы вырашалі ехаць на гэта баявое другі Лісічанск, якім Брэст загіне, ці не ехаць. Ці заняцца ўнутранымі пытаннямі, у Кіеве застацца, там вырашаць пытанні там забеспячэннем з ўнутранымі гэтымі момантами нашими усіми. І у выніку вызвали там працівника штабу полка тогочасного, гэта Ваніш був. Ваніш прийшов один, молодшинка, не побоявся. І перед цим батальйоном «Волод» на всі питання готовий був просто відказати там. Ось, і після гэтага ми проголосували батальйоном і за те, як об'їхати на гэта бойове. Гэта сябро, вже менш особисто ми з ним стосувалися, хоча в Лисичанську, першим Лисичанську наші кремати були побач. Ми разом тут ось на подлозі спали. Гэта ми в Миколаєві, перед Лозовим тренуємося, копаємо окопи. Тут вельми шмат хлопців. І ось Тромблі, Клеш, Папік, ось Дір загинув, Тор загинув. А тут ми з Папіком, це перший Лисичанськ. Це, здається, він сам фото це зробив на свій телефон. Як називаю, це ми з ним на мародерстві черешні. Я ось некілька днів туди ходив, приходиш, там поїв цю черешню спілу. Я таку смачну ніколи в житті не їв. Ось. І Папік у мене з Клешом, до речі, вже почав з ним зібратися. Вони були в моєму відділенні, 11 чоловік відділення. І Папік і Клеш запитують, Кусь, куди ти ходиш постійно? Кажу, ну ось там теплотраса, там є черешня. Так давай наступний раз нас завіз з собою. Кажу, ладно, пошли со мною. І ось ми з ним пішли, ось є черешня, ось зробив таку селфі. Ну, це ось Клеш, і там ось ми, тут наша ось база була, будинок палаючи у огні, гандлівий центр, нічто прилетіло з боку Сєвєродонецька. Пожарка приїхала, і ми просто ось Клешом, Клеш у сланцях, без броніка, вийшли поглядзець, ну так.
3: Як... Що відбувається?
1: Да. До гэтага ми з ним ходили, до речі, я навіть відео здимав, ходили в внутрішню екскурсію, там ну, цікаво, до речі, бачить, як виглядає гандлівий центр під час війни, що згорівше, що змародзьорено, дитячі ігрушки залишилися на поліцах, остатнє все підміцено.
3: Тільки дитячі цацки, нікому не потрібно,
1: да, падзення там таксама, так што там папальна было, што цэлае, ну такое. А гэта вось у кляша ў інстаграме фотаздымак, вось ён на акцыі супраць вайны, мабыць, у лютым 22 года. Я калі ўбачыў першыню, я падумаў, што гэта Стёп нейкі. Ён вельмі падобны на Гітлера тут вось.
3: Так.
1: Я думаў, што гэта нейкая пародія, ну, то бок, ну ён у вобразе нейкім. А ён кажа: "Не, гэта проста Пуціна пад Гітлера зрабілі". А кліч проста ён, ну, так выглядаў. Ну, вось гэты вось Пуцін Гітлер, Путлер капут. Мы калі вярнуліся з першага Лісічанска, гэта была першыя 2 тыдні чэрвеня да другога года. Частка нашых хлопцаў была ў Севердонецку, у тым ліку Брэст, большая частка бараніла там завод Азот. А наша падраздзяленне, у якім быў я, Папік, Клеш, у тым ліку, былі двое хлопцаў, яны хаваюць свае твары, таму не буду іх называць. Яны былі каля машыны, чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб паехаць. Таксама, можна сказаць, удзельнічалі часткова ў гэтым баю. А гэта хлопцы, 4 хлопцы з майго аддзялення. І мы не трапілі, наша аддзяленне, адзін чалавек не трапіла ў Севердонецк. І памятаю, мы з Папікам вельмі шкадавалі пра гэта. Вось першыя 3 дні ўвогуле месца сабе не знаходзілі. Памятаю, пашлі на рынак мясцовы ў Лісічанску і размаўляе паміж сабой. Папік кажа: "Брэст нас не ўзяў з сабой, таму што ў нас няўдалае такое падраздзяленне, адзін за чалавек падраздзялення, да". І пачаў пра кожнага з падраздзялення нашага, там пра мяне, пра сябе, там пра кляша, пра камандзіра нашага, ну і на маю вочы гэта казаў. Казаць, ну такі, гэта такі, цябе не взялі туды, куды ты хацеў. Ну мы ж добраахвотнікі, мы вось прыехалі ваяваць, а не сядзець там у Лісічанску, там да, там прылятала, але ну асноўныя падзеі там, тым больш нашы там былі. Мы чаму не паехалі? Таму што перад намі паехаў казак, гэта бронетранспарцёр, і ён на масту перавярнуўся, і там хлопцы паламалі там плечы, там хтосьці, хтосьці руку, і гэта аддзяленне выбыла, і замест іх паехала іншае аддзяленне дзядзькі Павла Шурмея. У іх там быў кулямётчык, гранатамётчык, у нас гэтага не было, таму паехала тое, а мы потым павінны былі. І мы не паехалі, таму што апошні момант адмянілася, там апошні мост, за паўгадзіны мы ўжо сабраныя былі ў Севердонецк ехаць, і нам кажуць, адмена, таму што апошні мост заблакаваны падбітай тэхнікай, і ўжо не праехаць у Севердонецк, і хлопцы тыя будуць ўжо самі выходзіць з Севердонецка, праз раку пераплываць на лодках. І вось, першыя 3 дні Папік мне расказваў, я ўжо пра Папіка пашыў. Кусь, нас не ўзялі, таму што мы такое гаўнянае ўбачаліся падраздзяленне, Клеш там зрок дрэнны, згубіўся ў Лазавым, ён насамрэч Лазавым згубіўся, ён у выніку ваяваў ў Лазавым з выведкай украінскай, ну там на пераправе адстаў, і крэцей, такі выпадак смешны трошкі быў. А ты Кусь мяккі, трэба быць жорстким на вайне, таму Брэст цябе не ўзяў. Я там ўжо стары, ну шось такое, мабыць, сказаў пра сябе. Пра камандзіра там, што такі камандзір успыльшывы, там на эмоцыях, такім не трэба быць. І ён так пра кожнага выказаўся. І мы такія 2-3 дні такія вось былі панікшы, думаю, блін, чаму нас Брэст не бярэ, да? Ну не ўзяў, ну мабыць, шукалі ў сябе прычыну. І потым адпусцілі, мы жаўнеры, будзе загад, паедзем, не будзе. Добра ж мы там пераправу замахоўвалі, хоць штосьці такое, унёсак нейкі зрабілі. Вось. І потым мы калі вярталіся з першага Лісічанска, мы спыніліся ў кафэшцы па дарозе, вельмі цікавае месца, не буду расказваць падрабязнасці. І Брэст нам кажа, я не ведаю, адкуль ён гэта даведаўся, мы там на бусіках ехалі, да, на машынах. І Брэст кажа: "Хлопцы, я ўсё разумею, што вы хацелі трапіць у Севердонецк. Я вам абяцаю, што наступнае баявое, гэта тое, якім загіне Брэст, вы пойдзеце са мной у першую чаргу". І вось Папік, Клеш, наш камандзір, Геральт там яшчэ які, вось, ну, якія не былі ў Севердонецку, яны пайшлі туды. І я па-любому пайшоў бы таксама з імі. Але на той момант я быў у Літве. Бой пад Лісічанскам адбыўся 26 чэрвеня 22 года. У ім загінула 4 добраахвотнікаў палка Каліноўскага, камандзір батальёна Волат, Іван Брэст-Маршук, Папік, Сябро і Атам. І двое хлопцаў нашых, Клеш і Тромблі, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. Вось вы бачыце, ёсць таксама фотавыстава. Я дабраў 20 фотаздымкаў, якія больш-менш дазваляюць паглыбіцца ў той час, у тую атмасферу. На гэтых фотаздымках максімальна вось шукаў тыя, якія можна выкарыстаць, таму што былі вельмі добры фотаздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць, і калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя, некаторыя, вось бачыце, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось Тромблі, Клеш вось з сумкай Мікі Мауса, Папік, хлопец вось гэта загінуў, Дзір загінуў, раз, два, тры, чатыры загінуўшых, і двое ў палоне. Відео з ім у палоне.
4: Несанкционированного массового мероприятия. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
1: Я бачу, Клеш з'являється. Мабуть, у красавіку я його бачу першиню. Такі ось маленькі, такі не високі. Потім у Лісичанську разом були. Покажу вам відео з ним з полону.
5: Йосиф Сергій Ігоревич, 20.07.1987 Беларусь-Мінськ. Военнослужащие Украины меня 2 раза задерживали за протестную деятельность и сказали, ну ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность.
1: Чаму я расказваю пра гэты бой? Для мяне гэта даніна памяці хлопцам з папікам. Я лічу, што мы былі сябрамі, мы ж самы лепшымі. З Клішом таксама адносіны такія прыяцельскія. Склалася так, што мне там не было. Я не быў у гэты момант у Украіне, і я раблю тое, што магу, я проста распавядаю, каб пра гэтых хлопцаў памяталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі, ну і пра палонных Кліша Тромблі. Я лічу, што яны загінулі, іх закатавалі да смерці, таму што былі такія выпадкі, што на трубу сажалі, былі такія чуткі. Я не ведаю, што лепш. Зламацца і быць там маральна зломанымі і жыць, ну, не ведаю, як хто, ці загінуць. Можа загінуць і прасцей, ну, не ведаю. Але маці Тромблі верыць, што ён жывы, вельмі верыць у гэта. Бацькі Кляша не на сувязі, ідзе сюды Беларусь. Проста я хачу, ну, спрабаваў ужо рознымі шляхамі праз розных людзей і па-рознаму там грукаўся, ну, цішыня. Няма ніякай інфармацыі альбо жадання ні ў кагосьці. Бежу з украінскага боку, не ведаю. Калі жывыя, то памяняць, ну, вызваліць. Калі мёртвыя, то, ну, хаця б целы вярнуць, каб блізкія маглі пахаваць.
3: Александр Клочко бережёт так эту сітуацыю, она действительно была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными, и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброохотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав, они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
6: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельничество от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее, и шмат этих белорусов были национально ориентованы, там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация, на вот на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие ось хлопцы якусь и иншие ветераны боевых деяний могут расповести истории про этих хлопцов, таких, кто не ведает, на вот, как они там поводили себе у разных складанных ситуациях. И вот дякую Кусю и дякую тем, кто допомог организовать эту выставу, и подобные выставы еще будут робиться далее, как бы заховать память, бо это заправдные белорусские герои, которые с часом войдут у подручники истории, и белорусские дети будут обовязково выучать эту историю, и они войдут на одном пантеоне с повстанцами Калиновского, с Костюшком и с другими годными белорусами.

эфиры «Трансграничная радиорация». Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.ком.

0: у нас 20, зараз заклады у Беларуси, 16.20, на гадзіньках у Польши мы политичная тема далей закранаем. У Беларуси у беларусу все еще застается шанец на перамены, и он связан со изменами ситуации у России. Экран может отбыться как про 10 годов, так и про 4-5, в залежности от внешних обставинов, каже белорусский бизнесовца у эмиграции блогер Александр Кнырович.
1: Значимым был как бы трек поездки Тихановской в Украину. Он был очень значимым. Это, конечно, было некоторое изменение позиции администрации Зеленского. Но то, что из него получилось в результате, а как бы кажется, что последующая эскалация отношений между Зеленским и Лукашенко и ультиматум Зеленского, который был вынужден принять Лукашенко, то есть если рассматривать все это вместе, то, к сожалению, все это выглядит так, как будто Тихановской сыграли. Как будто не мы играем как активные участники, как акторы, а как будто играют нами. Я могу констатировать это не с точки зрения, конечно же, критики Светланы Георгиевны, потому что она со своей стороны в этой части сделала то, что могла. И вряд ли стоило бы отказываться от такой возможности пообщаться с Зеленским, побывать в Киеве. Но вопросы как бы результатов, а пока результатов мы не видим особо. Вот, назначен спецпредставитель, но пока как бы деятельность, ну, пока непонятно, как бы, чем заниматься будет, как там все будет происходить. И вот это было значимым событием. Потом, конечно, у нас были выборы в Коалиционный совет, которые, ну, к сожалению, абсолютно провальны. 2000 с чем-то человек проголосовавших – это только иллюзия, потому что если мы с вами возьмем 170 кандидатов примерно и знаем, что у каждого человека в записной книжке 150 как бы дальних и 15 близких контактов, то окажется, что за пределами вот этого круга близких контактов, друзья друзей, но проголосовало в лучшем случае человек 500. Вот таких вот людей, которые не просто там знают Иванова лично как делегата, да, а как бы которые чуть-чуть находятся за этим кругом, то реальный результат человек 500-600 проголосовавших, и это, конечно, не позволяет Координационному совету, ну, как говорить о том, что он представляет хотя бы так, как Координационный совет 3 представляет какую-то часть белорусского демократического общества. К сожалению, он сегодня, к сожалению, представляет сам себя, и совершенно очевидно, что Координационному совету нужна реформа, и они внутри обсуждают реформу, но пока реформа обсуждается из двух частей. Первая часть снова внутренняя, и вряд ли она будет интересна хоть кому-то за пределами нашего узкого круга демократических сил. Это реформа, которая передает право назначать представителей временного переходного кабинета, часть из них Координационному совету. Собственно говоря, зная, что внутри Координационного совета те же представители, те же силы, которые представляют ОПК и часть офиса, ну, собственно говоря, это имитация. Но вторая реформа более существенная, я предсказываю, что ее не будет. Вторая реформа предполагала бы, что для укрепления Координационного совета нужно туда ввести людей, которые не участвовали в выборах каким-то образом, для того, чтобы они своим имиджем поддержали Координационный совет. И вот эта реформа, конечно, наткнется на эго отдельных политиков. Но вот это то, что сейчас происходит, ничего другого внутри политическом поле, внутри наших политических структур и не происходит, к сожалению.
2: Ваше меркование, насколько эффективной как раз является такая бегучая деятельность демократичных сил у замежи диаспоров? Чи досягает она в уголе своих метов?
1: Очень немного, если мы с вами посмотрим на опыт российской эмиграции, на опыт польской эмиграции послевоенной, на опыт сегодняшней венесуэльской политической эмиграции, много-много других эмиграций, очень небольшое поле для деятельности. И поэтому как бы мерить их и судить их категориями так, как будто он не участвует в политике внутри страны, наверное, было бы неправильно. Да? Поэтому как бы ожидания от них очень и очень небольшие. Рассчитывать на то, что Латушко посадит Лукашенко в Гаагу, не приходится. Вопрос, могли бы ли они быть более эффективными, но мне кажется, что могли бы. Я сегодня написал пост для Белсата, он сегодня вышел у меня. Например, я бы очень хотел увидеть некую целостную концепцию развития Новой Беларуси, а не по кусочкам, потому что мне кажется, что принимать отдельно концепцию иллюстрации или концепцию реформы госаппарата, это очень интересно и практически полезное упражнение, возможно, когда-то оно станет как бы и применительным, и применимым на практике, но хотелось бы увидеть как бы целостную концепцию развития страны, при этом как бы она же в наших силах, понимаете? Мы не можем остановить войну, мы не можем как бы убрать КГБ, мы не можем там развернуть страну от России на Киев. Но то, что мы можем, это экспертная работа. И вот как бы вот в этой части, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше с защитой правды.

0: белорусов, которые находятся внутри Польши и Литвы, потому что вот на днях был очередной случай отказа в международной защите человеку, где прямым текстом написано в отказе, что соответствующий чиновник польский считает, что в Беларуси уже нет того уровня репрессий, что вышли какие-то сроки давности, и что как бы статистика подтверждает, что, собственно говоря, ничего такого кошмарного в Беларуси не происходит. Ну, наверное, как бы если высокий польский чиновник пишет такие тексты, то, наверное, белорусские демократические силы чуть-чуть немножко не дорабатывают с этим вопросом. Поэтому хотелось бы, конечно, лучшего, но тут надо понимать еще и одну как бы штуку. Пока как бы есть живой политик, и пока он что-то делает, к нему всегда будут претензии. Он никогда не будет как бы идеальным. Поэтому и они претензии есть ко всем действующим политикам во всех странах. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы моя критика воспринималась как пожелание их более эффективной работы, а не критика личностная, как бы, что вот они такие там нехорошие, да? Нет, это не так. Просто хотелось бы, чтобы было больше эффективности.
1: Не думаете, куда логично зараз рухается эта вся ситуация, какие основные сценарии развития подеев бачите на ближайшую перспективу, чи там что может чакать у вынику с гэтага?
0: Слушайте, у меня сценарий один, он как был, таким и остался. Если как бы в декабре 2021 года я говорил о том, что российская власть может в таком виде развиваться 50 и 70 лет, а значит и белорусская ситуация может так развиваться, да? То с началом совершенно необдуманной, совершенно какой-то идиотской войны между Россией и Украиной, как бы, конечно, наши сценарии скукожились. Тогда в 2022 году просматривалось, что в течение лет так 10 в России должна наступить смута, Россия должна отвернуться от Беларуси. Если в этот момент, после того, как начнется смута, Лукашенко удачно подскользнется на хоккее, то у Беларуси будет шанс, будет окошко возможности. Это не означает, что оно будет обязательно совсем уж для демократических перемен, но какое-то окошко возможности будет. Если мы с вами посмотрим на то, что происходит сейчас в России, то она идет по сценарию подготовки этой самой смуты, потому что Путин старательно не замечает того, что происходит в стране. Он старательно закрывает глаза. Ему гораздо более интересно рассуждать про захваченную деревню на линии фронта, чем про отсутствие электричества в Крыму. Да? Соответственно, закрытие этих глаз в конечном итоге стрелян где-то тем самым бунтом, бунтом элит. И у нас будет такая возможность, мы должны быть готовы к ситуации где-то вот на рубеже 30-го, 31-го, может быть, 32-го года, когда эта ситуация будет. Будет ли готовы демократические силы? Вопрос. Буду ли готов я лично? Тоже большой вопрос, но пока еще там 4, 5, 6 лет до этого момента у нас есть.
2: І так само, як каже наш суразмоўца, головним фактором трансформації сироти у Білорусі, ён лічыць развіццё знішньополітичних подій вакол країни.

0: Радіо Нація!
1: Ну а зараз заклад на 20 хвилин залишилося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Я чергову тему вам пропоную. Білорусько-українські стосунки на першому місці. Так само допомагають політв'язням, проводять культурні мероприємства, де мероприємства, які допомагають утримувати Білорусь у інформаційній повістці. Ось угоди основні події до накерунки дійності білорусу у Швеції, каже білоруський громадський діяч Павел Галушка.
2: У нас все без змінень. Все так же регулярно проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну, потому что прекрасно понимает, что белорусы не будут убивать украинцев, не перейдут на сторону России, а такой ожидаемый исход – это то, что они перейдут на сторону Украины. Вот. А сейчас, конечно же, сегодня уже обсуждается другой вопрос. Это очередная группа политзаключенных, освобожденная. Ну, конечно же, это 28 человек, это слишком мало из расчета, что сотни остаются в тюрьмах.
3: А на яких апошніх подіях або акціях супольності вам трималося особисто побувати? І що з побаченого чи там почутого вам запомнилося найбільше?
2: Таким самим ярким це був концерт Лявона Вольського, який приїжджав к нам з концертом на День волі. Так, кожен понедільник білоруси Швеции принимают участие по понедельникам. Это проходит на одной из площадей Швеции. Украинцы проводят свои мероприятия, и мы принимаем активное участие. Также по четвергам, так называемых после прац, люди, которые свободны, которые могут после работы состыковаться, приходят, пьют кофе, разговаривают, обсуждают последние новости.
3: Какие зараз настрои панующие сярод белорусов у Швеции? А может быть, маете такую картину по разных городах?
2: В крупных городах, в Гетеборге, в Мальмо. Самая, конечно, крупная встреча – это в Стокгольме. Ну, а те города, которые более мелкие, люди приезжают в более крупные города.
3: Допомога политвязням, чи она зараз централизованная, чи все ж таки кожный по особку, спробуй не заробить донаты, подтримать?
2: Каждый это делает по-своему, каждый делает как бы в своей группе, родственникам и политзаключенным, как такое от белорусов в Швеции мероприятие, это каждый месяц выделяется по 10% от зарплаты, собирается сумма, проводится голосование где-то из 5 пунктов, кому помочь в этом месяце.
3: А чи стикаються белоруси зараз у Швеції з якими проблемами при оформленні документа, у отриманні дозволу? Іде на жихарство, праця у латкаванні, може мовний бар'єр ёсць сярод тих, хто приїхав після 20-го?
2: Діло в тому, що стало полегче з цим, так як Світлана Тихановська прекрасно общается с представителями правительства Швеции. Белорусам стали меньше отказывать в предоставлении документов. Насколько мне известно, что люди стали получать и паспорта иностранцев, которые они ожидали у тех, у кого закончились паспорта, и они не могли двигаться по миру. А теперь с паспортом иностранца это проходит проще.
1: Ну, так само, каже Павел Галушка, йон додає, що так само білоруська супольність у Швеції сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять адвокаційне мероприємство для заховання національної ідентичності внутрі діаспори.
4: Радіо Рація.

0: России, ну, покуль не бачно, весь перамовный процесс помеж Белоруссию и Сполученными Штатами Америки, ну, и он так само здесь ішов у русле перамовного процесса и России, и США. Вот, ну, у неких там керунках он вышел за эти рамки и пошел далее, чем у России, но тем не меньше, покуль реальных подставов неяк клопотиться, неяк тревожиться у Москве, ну, во всяким разе, на публичном узровне покуль не бачно. Коли есть некие такие заявы, так, як кажа Лавров, хтось там сбоку імкнецца там клин уставить у наши отношения, якія моцные, и гэтым ворогам, якія спрабуюць это рабіць, это не удастся. Ну, вось такі намёк, вось які можна расшифровывать, раскадировать по-розному.
1: Я нагадаю, что з нами быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валерый Карбалевіч. Дзякую вялікі ўсім яшчэ раз. До сустрэчы. Жыве Беларусь.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
3: Ці шутка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны. Навошта?
4: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
2: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Вініамінам. Гэта нормально?
5: Ну, теперь такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
1: Богу маліцца, чым займацца святару.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Квоту і на сезон 28-29 необходимо застаться у топ-50 рейтингу УЕФА. Европейская конфедерация стрелкового спорта перенесла чемпионат Европы по стрельбе с пневматичной зброей 2027 года с Таллина у испанскую Гранаду. Причина – Эстония не допускает до международных спаборництв у громадян у Беларуси и России. Конфедерация потлумачила, что турнир станет отборочным до Олимпиады 2028 и Европейских гульня 2027. Тому уделу им повинны иметь махчимость взять все спортсмены, которые отповедают критерам допуску. У эстонским стрелковым союзе заявили, что шкадуют про перенос, але притримливаются позиции своей державы. Будучи тренер сборной Германии по футболе, Юрген Клопп раскритиковал решение ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фаларина Балагуна перед матчем 1/8 финалу чемпионату света супроть Бельгии. Поводле слов немецкого специалиста, коли Дональд Трамп и Джани Инфантино сапраўды домовились помеж собой, гэта ставить под сумнів весь футбол. Клоп заявил, что люди, якія не маюць дачынення до футбола, не повинны уплываць на такие рашэнні, бо гэта наша гульня, а не их. Нападаючы сборной Португалии Криштиану Рональду установил антирекорд чемпионата света. После поразы от Испании у 1/8 финалу с ликом 0-1 это стало уже 8-й неудачей Рональду на мундиалях. Больше за любого іншого футболиста в истории турниру. 41-годовый форвард так само обвестил, что гэты матч стал для его апошнім на чемпионатах света. За кар'єру ён выступіў на 6 мундыялях, правёў 27 матчаў, забіў 11 галоў і аддаў 2 галявыя перадачы, але так і не здолеў заваяваць тытул чэмпіёна свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Российские войска нанесли ударами авиационными бомбами по Харькову. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Токаева. Белорусский музыка Евген Барышников запустил у Гданьску цикл сустреч и мастер-классов. Про это и до новины про 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Российские войски нанесли удары авиационными бомбами по Харькову. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Токаева. Белорусский музыка Евген Барышников запустил в Гданьску цикл майстер-классов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российские войски нанесли удары керованными авиационными бомбами по Харькову. У вынику атаки загинул один человек, еще шестеро отримали ранения. Про это поведомил мэр Харькова Игорь Терехов. Поводле украинских уладов российские войски скинули по городе 3 керованные авиационные бомбы. У вынику удару были пошкоджены жилые дома, а так само загорелись автомобили. Наступство атаки протягивают ликвидовать экстренные службы. А белорусские доброохотники, которые воюют у складе Збройных сил Украины и у гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Киеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, пацярпелым у выніку абстрэла украінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю ў Радіо Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Праахвотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут на Дарнінскім раёне мы. Кормили рабочих и людей, потому что людей упустили уже в кватеры, как яны по-хутенькому позабирали свои речи, бо дома варины и находятся у им нельга. Яны в сопровождении там ДСНС, а яны избирают свои речи и все. Тому мы покуль что были тут, а зараз разом с нашими хлопцами уже нам поведомили, что можно ехать у Вишневое. Там у их сім трагедия, конечно, больше за 5 кварталов. Просто згарэла.
3: 7 ліпеня ў Киеве абвешчаны днём жалобы па ахвярах гэтай трагедыі. Конституционный суд Казахстана постановил, что после уступления в силу новой конституции президентские термины Касыма Жамарта Токаева не уличиваются. Таким чином, дейный керовник державы отримал махчимость знову балотоваться на президентских выборах. Новая конституция набыла моц 1 липеня. Суд растлумачил, что при применении новых конституционных норм не уличиваются термины знаходжения на высших державных посадах у переодеяния попередней редакции основного закона. Касым Жамарт Токаев узначалює Казахстан с 2019 года. После конституционной реформы 2022 года в Украине был введен один 7-годовый президентский термин без права перевыбрания, и полномочия Токаева повинны были завершиться у 2029 году. Теперь решение Конституционного суда открывает ему возможность снова удельничать у президентских выборах. Лідерка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская заклікала Європейскі зв'яз заховать санкційны ціск на офіційний Мінск, негледзячи на діалог поміж США і беларускімі уладами на конт визволення політв'язнів. Про гэта яна заявила у інтерв'ю і літовской національной телерадіокомпанії. Поводле Ціхановской, мета Вашингтона – визволення політичних зняволених у той час, як Александр Лукашенко спрабує використать гэтыя контакти для міжнародної легітимізації і скасування санкцій. Ціхановская подкреслила, что санкции Евразвязу повинны заставаться в силе до того часу, покуль у Беларуси не отбудутся незворотные системные змены. А кроме того, Тихановская поведомила, что не планует удельничать у свободных выборах у Беларуси, коли они отбудутся. Поводле ее слов, теперь головная задача – домагчыся демократичных переменов Украине, а не конкуровать помеж собой. Белорусский музыка Евген Барышников запустил у Гданьску цикл сустреч и майстер-классов. Поводле слов самого творца, гэтае штодневое мероприемство ладит у межах отриманной им культурной стипендии, кажа Евген Барышников.
5: В каждом городе Польши есть творчие эти фундуши всякие для местовых жихаров. Я подался на проект и отримал от уладов города стипендию на лето на то, как играть танцы на молах в жизни. Я их играл пару год до этого. Потом был перепыночек на год ці на два, были іншие справы. Ось. И зараз, дякуючи подтримці города, можно до этого вернуться, к чему я вельми тешуся.
3: Гэты проект адраджає традиции дударской музыки и народного танца, а майстер-классы для всех узростов дозволяють оживить публичную простору, интегруючи жихаров и туристов, додав Євген Барышников. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск праз годин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 7 липня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Як завжди, особливе привітання всім, хто зараз ще за стерном знаходиться у гэты час, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого, приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Шмат приємної, якісної та цікавої музики нас чекає ближайші години. І заспівають, заіграють для нас Низькі, Coldplay, Fallout Boy, Дітюки, Робі Вільямс та інші зорні виконавці. Посередині години прогучить репортаж рації, а я вже про літерально 10 хвилин розкажу вам, шановне, секрет головного фітнес-подману у історії. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Я Калиста.

0: Репортаж на Радио Рация.
1: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
2: Тут наша база, там Северодонецк. Тут вось прилетело нечто с Севердонецка. У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 години тактика у бронекамизельки, каска, там зброя, 2 години медицина, 2 години физуха, с раницы еще 1,5 години зарядка, там болело все.
3: Основной сенс это заховывать память о наших побратимах, тех годных белорусах, которые со зброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельство от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им Россия. Чинил межи нелегитимный президент Лукашенко.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Российские войски нанесли удары авиационными бомбами по Харькову. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Токаева. Белорусский музыка Евген Барышников запустил в Гданьску цикл майстер-классов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российские войски нанесли удары керованными авиационными бомбами по Харькову. У вынику атаки загинул один человек, еще шестеро отримали ранения. Про это поведомил мэр Харькова Игорь Терехов. Поводле украинских уладов российские войски скинули по городе 3 керованные авиационные бомбы. У вынику удару были пошкоджены жилые дома, а так само загорелись автомобили. Наступство атаки протягивать ликвидовать экстренные службы. А белорусские доброхотники, которые воюют у складе Збройных сил Украины и у гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Киеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, пацярпелым у выніку абстрэла украінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю ў Радіо Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Праахвотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут над Армінскім раёне мы. Кормили рабочих и людей, потому что людей упустили уже в кватеры, как яны по-хутенькому позабирали свои речи, бо дома аварийные и находятся у Емельха. Яны в сопровождении там ДСНС, а яны избирают свои речи и все. Тому мы покуль что были тут, а зараз разом с нашими хлопцами уже нам поведомили, что можно ехать у Вишневое. Там у них 7 трагедия, конечно, больше за 5 кварталов. Просто згарэла.
3: 7 ліпеня ў Киеве абвешчаны днём жалобы па ахвярах гэтай трагедыі. Конституционный суд Казахстана постановил, что после уступления в силу новой конституции президентские термины Касыма Жомарта Токаева не уличиваются. Таким чином, дейный керовник державы отримал махчимость знов балотоваться на президентских выборах. Новая конституция набыла моц 1 липеня. Суд растлумачил, что при применении новых конституционных норм не уличиваются термины знаходжения на высшейших державных посадах у период деяния попередней редакции основного закона. Касым Жомарт Токаев означает Казахстан с 2019 года. После конституционной реформы 2022 года в Украине был введен один 7-годовый президентский термин без права перевыбрания, и полномочия Токаева должны были завершиться у 2029 году. Теперь решение Конституционного суда открывает ему возможность снова удельничать у президентских выборах. Лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская закликала Европейский Звяз заховать санкционный тиск на официальный Минск, не глядячи на диалог помеж США и белорусскими уладами на кунт вызволения политвязнев. Про это она заявила у интервью и литовской национальной телерадиокомпании. По воде Тихановской мета Вашингтона вызволение политичных зняволенных у той час, як Александра Лукашенко спробуе выкарыстать гэтые контакты для международной легитимизации и скасования санкций. Тихановская подкреслила, что санкции Евразвязу повинны заставаться у силе до того часу, покуль у Беларуси не отбудутся незворотные системные змены. А кроме того, Тихановская поведомила, что не планую удельничать у свободных выборах у Беларуси, коли они отбудутся. По воде ее слов, теперь головная задача – домагчыся демократичных переменов Украины, а не конкурировать помеж собой. Белорусский музыка Евген Барышников запустил у Гданьску цикл сустреч и майстер-классов. Поводле слов самого творца, гэтае штодневое мероприемство ладится у межах отриманной им культурной стипендии, кажа Евген Барышников.
5: В каждом городе Польши есть творчие гэтае фундуши всякие для местовых жыхароў. Я подался на проект и отримал от уладов города стипендию на лето на то, как играть танцы на молодых жизни. Я их играл пару год до этого, потом был перепыночек на год ці на два, были іншие справы. Ось. И зараз, дякуючи подтримці города, можно до этого вернуться, к чему я вельми тешуся.
3: Гэты проект адраджає традиции дударской музыки и народного танца, а майстер-классы для всех узростов дозволяют оживить публичную простору, интегруючи жыхароў и туристов, додав Евген Барышников. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 8 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановні, сьогодні 7 липня, тут Алесь Дубавець і музичний календар, тут сьогодні нас чекають Мері Форд, Ринга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Агузарова, а так само гурти Argent, Family, Iron Butterfly, The Used, The Abba. Долучайтеся. 7 липня 1924-го народилася Мері Форд, соправдное имя Айрис Колін Саммерс, американская співачка, популярность до якої прийшла у 50-е годы у складе дуэта с яе мужем, гитаристом Лесом Полом, який придумал ей псевдоним. До сустречи с ним Форд працавала на подпевках у ансамблі Джина Отри, зорки кантри 40-х годов. У 53-м Мери и Лес узначалили Billboard Hot 100 с кантри-хитом Vaya Con Dios. Творчий и семейный союз с Лесом Полом і існаваў да 64-го. З таго года Мері Форд спыніла музычную дзейнасць.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 7 липеня 1943-го народился Сальватор Кутуньо, ти Тото Кутуньо, як нам больш звыкла. Вядомый итальянский спявак и композитор працаваў с такими выканаўцами, як Адрияна Челентана, Джо Дасен, Далида ды іншими, а так само працуе сольно. У 83-м годе удельничал у фестивалі в Сан-Ремо с песней «Л'Итальяна», якая по гэты день застаецца визитной карткой артыста.